Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

σε δω.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Радіо Монте-Карло Кіпр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Я положительный. Куда положат, там и лежу.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Перепишу воспоминания и закрою пробелы. Создам тебя из самых несбыточных романов и снов.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 7 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
2: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
4: Это будет наш с тобой секрет.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: Очень доброе утро всем, здравствуйте, какое прекрасное настроение уже сейчас царит в студии. Конечно же, вот им-то мы будем делиться, чтобы каждому в нашем прекрасном городе и вообще в городах во всех, разумеется, это просто доброе утро. Еще разочек хватило, и, конечно, чтобы вы заряжались этой энергетикой. По завету Ани Лорак будем зажигать сердце и обязательно обнимать душу. Только так, а не иначе. Очень уютный и такой теплый, и очень-очень нежный эфир намечается. Как всегда, друзья, ровно в 7.00 мы просыпаемся, стартуем, слушаем песни, начинаем потихонечку тянуться до кофечком для того, чтобы привести себя в порядок, ну и мысли, конечно же, заодно, а то они вот туда-сюда, туда-сюда, это надо успеть, туда надо сделать, ага, вот это, побежала. И вот такой сумбур, он, конечно, прекрасен, но когда еще это делается в рамках любой композиции, которая в такт попадает, тогда вообще хорошо. И весело как-то, и жить хочется, знаете, вот тот самое состояние, когда правда думаешь, вот это я сегодня проснусь, ох, сколько я сегодня сделаю, ох, сколько у меня сегодня побед, мамочки мои, вот так вот. Я не знаю, почему-то стоя на горе я себя представляю, визуализирую, глядя свысока, почему бы и да. Да, собственно, встречаем те масштабы, которые нас сегодня с вами ожидают. Как у вас настроение, как вообще дела? Рассказывайте, пожалуйста. И это не простой такой пустой вопрос, да, между прочим. Это самый настоящий человеческий интерес. 499-105-7 у нас номер для этого существует, где можно поболтать, написать, сообщить, рассказать. И, конечно же, друзья, обязательно поздравить свою роднулечку с прекрасным днем рождения. В общем, будем очень сильно ждать, поэтому не стесняйтесь, заказывайте, и мы обязательно исполним это такое заветное желание. Обычно после поздравления на русском радио Кипр становится сразу очень хорошо, улыбка появляется автоматически, глаза горят, счастье зашкаливает. Вот, если хотите вызывать такое состояние, то вы уже знаете, что вам обязательно нужно будет сделать. Ну а пока приветствуем еще разочек наши прекрасные, замечательные, такие немножечко заспанные, да, города. Судя по дорожной обстановке, все продолжают еще немножечко досыпать. Лимассол, привет! Никосия, здрасте! Пафос, Ларнака, как настроение? А я напою! Ну и, конечно же, всему миру отправляем наш Климерушка, потому что любят нас, правда, слушать онлайн RussianRadio.cy, поэтому не стесняемся в диджитал ли пространстве, либо, если у нас находитесь на острове, то на FM-волне 99 FM, она единая, частота для всех и каждого. Делаем обязательно погромче и начинаем включаться. Ну а пока добавим аутентичности и красоты в это утро. Ну что, поехали? Просыпаемся.
4: Слушай.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь будем гороскопить вот так на всю семью нашу родийную. Рассказывайте самые прогнозы, что же интересного нам звезды приготовили.
2: И планировать этот день. Всем добрый большой утренний привет.
1: Да, добрямушка, добрямушка. Друзья, вот теперь мы точно готовы. Знаки огня. Овны, львы и стрельцы. Четверг может разбудить вас давно забытый дух соперничества.
2: Так, это что за игры
1: Challenge
2: такие?
1: Challenge accepted. Ага. Ну, давайте сыграем в эту игру. У вас появится возможность проверить себя там, где результат зависит не только от удачи, а где результат зависит... А, я поняла. Но мы об этом не рассказываем в эфире. И азарт окажется вполне оправданным. Мы тоже об этом не рассказываем в эфире, друзья. Но запланировали себе классный вечер. Молодцы. Но аккуратно.
2: В четверг.
1: Вызывает зависимость. Не надо. Там семьи потом вот ругаются. Так что, пожалуйста, знаки огня, вы уж там осторожнее. Но если очень хочется, то можно.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы, водолеи. День может начаться с ощущением нехватки времени. Как в точку прям. Но постепенно ритм изменится. Неожиданное освобождение нескольких часов позволит заняться тем, что вы давно откладывали.
1: Так, что откладывал?
2: Дела. Поспать.
1: Не, ну хорошо, что не килограммы, понимаешь?
2: Килограммы не нужны.
1: Уже, как мне кажется, неплохо, правда? Нормально, хороший день, берем. Шагаем дальше. Земные знаки, тельцы, девы и козерожки. Да, сегодня внимание привлечет необычная вещь в витрине, каталоге или на полке. Так, а где вы там ходите, интересно, с утра пораньше? Или куда вы намечаетесь, да, пойти?
2: Шопинг, наверное.
1: Нам интересно. А представь, нет. Представь, это библиотека. А? Вот это поворот! Не спешите покупать ее. Ух ты! Гораздо интереснее окажется информация, которую вы узнаете о ней позже.
2: Так.
1: Ну вот эта строчка мужа, да?
2: Да.
1: Не спеши покупать.
2: Сумочка тебе это не нужна, подожди.
1: Потом расскажу, да?
2: Но все-таки она, это значит что-то вот, что-то такое.
1: Да-да-да.
2: Знаки воды добрались до вас, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня не стоит игнорировать собственную усталость. Если организм потребует более раннего сна или спокойного вечера, лучше прислушаться к нему. Завтра это даст заметный эффект.
1: Ну вот как раз-таки утро раннее, можно пока очень активно прислушаться к организму. Что говорит, кстати?
2: Зевнули? Ну, можно поспать.
1: Это подожди, это не сейчас. Поспать сегодня ранний, вот, отход ко сну. А пока доброе утро!
2: Просыпаемся!

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: А я не буду навязываться. Захочет, напишет. Подумали оба.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: самый острый перец истории.
1: А мы продолжаем просыпаться и напоминаем, что у вас есть классная возможность поздравить своих родных и близких. Номер 49-105-7. А чтобы вам было это веселее делать, мы распаковываем наш календарь. Итак, дамы и господа, у нас сегодня супер праздник, Всемирный день моря. Очень поздравляем Лимассол, Пафос, Ларнаку и Айянапу.
2: И только представьте, как нам повезло, оно у нас есть.
1: Никосию отдельно поздравим, потому что у вас есть вот на выбор любая из локаций.
2: Приезжайте. Да, вот в унисон даже озвучили. Но действительно, сегодня можно просто посмотреть в море.
1: Просто посмотреть?
2: Посмотреть. Желательно искупаться.
1: Дорогой, мы поедем на море. Так у нас есть. Так мы просто посмотреть. Не на это море, вот я на это еще не посмотрела.
2: А у меня как-то так получается.
1: Просто посмотреть.
2: В последнее время. Только посмотреть. Вот искупаться как-то, к сожалению, не получается. Но обязательно запланирую вот на выходные, что вот буду купаться.
1: Вот так вот.
2: Да. Ну, потому что у меня...
1: Присмотрел?
2: Да, я закончу это дело просто.
1: Присмотрел вот себе пляж?
2: Присмотрел вот эту волну, а? Кто она такая? Ага. Праздник законченности дел сегодня, поэтому обязательно, вот если какое-то дело еще не закончили, ну вот можно отпраздновать, отметить тем, что все случится.
1: Ну а тот, кто не любит планировать, то, друзья, пожалуйста, тара-да-дан, день незапланированных безумств. Когда вы себе вот последний раз говорили, ай-яй-яй, ну как так, ну ты же взрослая, а? Ну ты же уже прям, ну зачем? Признавайтесь, серьезно.
2: Мне интересно, а существует праздник запланированных безумств?
1: Конечно.
2: Все так вот, по плану у меня сейчас безумство.
1: Даже окошечко специально для этого в календаре. А,
2: есть, да?
1: Конечно. Вот это безумство, я его планирую.
2: Так, вот минуточка, либо сколько, побольше выделяется в это время на это безумство?
1: Это что за халява такая? Нет, там полноценный час.
2: О, интересненько.
1: Конечно. Но больше рассказывать не буду.
2: Да, тогда будем отмечать День системного аналитика. И всех причастных поздравляем.
1: Да. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Так, Международный день караванщика. И я, конечно же, сначала, потому что утро прочла каравайщика, да, вот в голове у себя. И подумала, ну я же отмечу и каравайщика. Караванщик это прекрасен, это где-то Дубай, верблюды, да, ну другой.
2: Ну караваны, все мы знаем.
1: А вот караванщик это же каравай, каравай, кого хочешь выбирай.
2: Профессионал своего дела. Каравайщик. Если есть такая профессия, ребят, мы вам просто передаем привет.
1: Будет, в любом случае будет. Я решила, что пусть будет и караванщик, и каравайщик. Для того, чтобы счастье и праздник уже с утра пораньше постучались в ваш дом.
2: Ну, прям кино настоящее. Всемирный день Болливуда сегодня отмечается. Вот, ну, если кто-то помнит, есть Голливуд, а есть Болливуд в Индии. Снимает бесконечное количество фильмов, которые уже давно уж по количеству переплюнули и Голливуд.
1: Ну, давай, танцуй.
2: Родственники. Можно найти в рамках этого фильма всегда.
1: Конечно, конечно, только так, а не иначе.
2: Ну и вот эти звуки все помнят, да? Где эхо было, ну, каким-то бесконечным.
1: Так, ну, по твоим республикам прекрасным, ты же любишь ходить. Не, не пойдешь?
2: Поехали.
1: Да, День семьи, мира и согласия, Кыргызстан. В Камбодже, Серж, День Конституции. Отмечай! Ты еще Зимбабве не заглянул.
2: А, ну и в США. Давай, буду...
1: А, нет, другое.
2: Забегу, там день для себя.
1: А, день для себя. Все, все. Мне нравится этот день. День для себя, ребят. Все, я даже...
2: Все для себя!
1: Да. Закаты и рассветы
2: все для себя!
1: Есть что-то там на свете этом, я не помню дальше. Но, в общем, ребята... А, что ребята? Все, Ирочка, доброго тебе утра.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь по событиям дня сегодняшнего. Побежали. 1724 год. Состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи.
2: 1846 год. Обнаружена восьмая планета Солнечной системы – Нептун.
1: Прятался. А, мы нашли. 1852 год. Во Франции состоялся первый в мире полет на дирижабле с паровым двигателем. Представляете себе, это была тогда сенсация. Уже, конечно, сейчас роботы кругом ходят, да?
2: И самолеты летают.
1: Самолеты давно уже летают, не удивишь. Но, тем не менее, тогда это было супероткрытие.
2: О, шарик большой, воздушный, неправильной формы.
1: Там еще и двигатель, между прочим, не просто так улетел.
2: 1893 год. В Петербурге состоялся первый футбольный матч в России.
1: Панорамный показ фильма в США тоже прошел сегодня, в 1953 году.
2: 1957 год. В Барселоне состоялось открытие стадиона легендарного Камп Ноу.
1: Да, собственно, на Луну отправляемся в 1970 году. Советская межпланетная станция «Луна-16». Молоденькая-то какая! Осуществила первую в мире доставку на Землю образцов лунного грунта. О, это, знаете, состояние было тогда, как мама с магазина пришла.
2: Да.
1: Да?
2: А что там? Интересно.
1: Ну и, собственно говоря, пресса, конечно же, это все очень сильно активно пиарила. Забавно почитать об этом, ну, вот, в архивах, собственно говоря, посмотреть, как это было и насколько вдохновляло человечество вот такая космическая тема. Хотя, мне кажется, ничего до сих пор не изменилось. Вон у нас слетали на Луну, фотографии наделали. Ну как на Луну? Облетели ее. Пофотографировали. Как хороший, классный муж.
2: Она фотосессию заказала просто.
1: Да. И так, и сяк, и так. Она поулыбалась, вся планета обсуждала. НАСА, вам привет.
2: Рабочей-то стороны вы меня не фотографировали. Давайте, летите. Ну и завершает список событий. 1999 год. В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.
1: Все, дамы и господа, на этом празднике мы завершили. Ждем ваши.
0: Что слушает страна? Может, я была тебе посланием. Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
5: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Мизон Давид», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
6: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
7: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
8: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
9: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, Долина.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: друзья, ну а мы стучимся к вам с очень классной новостью. Вот не знаем, что вы запланировали на 1 октября, а да... Winter is coming, между прочим. У нас есть классное, классное событие, которое мы хотим поделиться, и куда мы всех хотим пригласить.
1: На правах рекламы.
2: Все вместе едем на зеленые. Открываем новую страницу бренда Agriplant. Еще одна локация и масштабный праздник по этому поводу.
0: Не путать с Angry Bird.
2: И планы там разные, да.
0: Да, Agriplant, так они называются. 1 октября состоится супероткрытие. Как раз-таки, вот если вы давно мечтали необходимое деревце найти для сада, дома, для озеленения, то, друзья, огромный выбор. Вам очень понравятся любые растения, деревья, в общем, цветы домашние. Красота. 1 октября с 10 утра и до 7 часов вечера включительно. Всех ждем.
2: Приезжайте вместе отпраздновать открытие новой точки скидками от 20 до 40%. А еще получить подарки и, конечно же, будут сюрпризы.
0: Да, наслаждаться угощениями, пиц, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки, ну и, конечно же, те самые прекрасные зеленые друзья.
2: И самое главное, прямое включение любимого русского радио Кипра с 2 часов дня до 5 часов.
0: Включительно, поэтому, друзья, можно и послушать, конечно, но гораздо веселее приезжайте на площадку и веселиться вместе. Отмечаем в календаре 1 октября и приезжаем в идеальный зеленый мир Агриплант в Лимассольский район Трахони. Вы запомните эту локацию. На Одиссея Георгиеву 32, напротив средней школы Трахони.
2: Всех ждем 1 октября.
0: Правда, классная локация, огромнейший выбор. И пусть вот в вашем доме появятся те самые красивые, стильные цветы. Ведь это же последнее слово дизайна, когда замечательные такие кусти.
2: Ну, конечно, озеленение это всегда вот и полезно же.
0: Да, воздух
2: чистит. Воздух, да, они очищают все это.
0: Поэтому, друзья, Агриплант, не пропустите, классная локация, супер для тех, кто вот как раз-таки обустраивает свое пространство и хочет, чтобы ему было хорошо и красиво.
2: 1 октября с 10 утра до 7 часов вечера. Всех ждем.

0: мухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Серж, вот это я новость нашла. В продолжении. Если кто-то помнит вчерашний разговор, где я подкала Сережу, что, мол, да, нанюхался кофе.
3: Я вообще кофе вот по-любому можно пить, втирать в глаза, в общем, все что угодно, лишь бы проснуться.
2: Так, в глаза не надо, но кофе, на самом деле, это классный скраб.
3: Да.
2: И на кожу.
3: Вот сауна, когда баня.
2: А потом, конечно, все это убирать, такое себе.
3: А зачем убирать? Можно съесть. Что сразу? Вот. Вообще, зачем это все смывать? Просто ходишь такой кофейный, бодрый, ну, с утра
2: вообще,
3: пораньше. Все, ну, если что, попробовал. Вот, вот смотри.
2: Всеядный.
3: На локте осталось.
2: Твоя собойка, да? Кофечка.
3: Да, да.
2: Так, смотри, на самом деле, вот я же не пошутила, что кофе нюхать полезно. И теперь сегодня об этом появилась официальная информация. Да, просто понюхать кофе хорошо, потому что улучшается настроение, снижается усталость, тревожность, напряжение и вообще легче сосредоточиться.
3: Это правда.
2: Но единственное, что я не знаю, кому при этом. Вот представь, ты сделал кофе, приходит к тебе коллега и начинает нюхать. По-моему, у тебя уровень тревожки...
3: У меня ароматерапия,
2: да,
3: подождите.
2: Да, дай понюхать, а. Я не трогал, я просто нюхнуть.
3: Нет, просто вот понюхать.
2: Да, в эксперименте от участников ставили, ну, примерно... на расстоянии 50 сантиметров ту самую чашечку ароматного кофе. Ну, это, по сути, за соседним столом, да? Уже после 5 минут активного вдыхания начались позитивные изменения. При сканировании мозга, ого, им еще и мозг просканировали, было зафиксировано повышение показателя, связанного с расслаблением. Да, ученые предполагают, что аромат кофе связан с приятными ассоциациями, утренний ритуал, отдых, уют и ожидания бодрящего эффекта. Ну, тут я еще перцев, наверное, добавлю, да, скорее всего, где-то рядом и мы звучим. Вот. Поэтому, друзья, если вдруг вам нужно вот подбодрить себя немножечко, не обязательно этот кофе пить, особенно если у вас уже, ну, в вас уже чашки две либо три, подойдите к коллеге.
3: Вот, да.
2: Вот, подсядьте за тот столик, где кофе заказали. И
3: зайдите
2: нюхайте
3: просто в кофейню. Вот, ну, так вот, да, руки расставьте и дышите.
2: Конечно. Всеми.
3: Борис-то удивится, конечно же.
2: Тела.
3: Ну, а вы, я впитываю, мне нравится. Ну, вот здесь я соглашусь с экспертами. Действительно, вот аромат кофе, когда ты еще даже вот не выпил чашку, ну, какой-то потрясающий просто. Ты его можешь услышать даже издалека.
2: Вот, и запомнили, да? Настроение, расслабление и, кстати, внимательность тоже увеличивается. Поэтому, друзья, чашечка кофе прямо сейчас в студию. И, а вы там тоже себе организуйте, будем расслабляться.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Да, это мы. А, это вы. Мы двигаемся дальше. У нас новости по курсу.
2: Да, Костя Столяров.
1: Высокому.
2: И будем подводить итоги вместе с Анной Кустовой.
1: А, гостья замечательная. Не пропустите!

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром

0: каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Вот меня вечно спрашивают, почему ты за собой, дескать, не следишь? Ребята, я себя ни в чем не подозреваю.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Предприниматели, работающие в центре Никосии, требуют отставки мэра. Браконьеры зарабатывают на ловле птиц 10 миллионов евро в год. Киприоты не готовы переплачивать за экологичные продукты. Теперь подробнее. Сообщество владельцев малого бизнеса и жителей исторического центра Никосии потребовало немедленной отставки мэра столицы Хараламбуса Прунсуса. Претензии касаются игнорирования мнения предпринимателей при реконструкции пешеходных улиц. Тема уже вынесена на обсуждение в парламентском комитете по транспорту. Подробности на сайте Лента Кипра. Руководитель службы охоты и фауны Пантелис Хаджиеро накануне заявил, что кипрские браконьеры зарабатывают больше 10 миллионов евро в год. Основной доход преступников – это запрещение.

0: запрещенный на острове традиционный деликатес амбелапулья. По данным защитников природы, главную проблему создают всего 5-10 профессионалов браконьерства. Депутатам парламента было предложено замораживать имущество нарушителей и лишать их водительских прав. Новый опрос Евробарометра показал, лишь 39% киприотов согласны платить на 10% больше за низкоуглеродные продукты, при среднем показателе по ЕС в 80%. При этом 47% жителей нашего острова считают, что Евросоюз должен выделять фермерам больше денег. Главной угрозой продовольственной безопасности киприоты чаще всех в ЕС называют засуху. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, но после полудня местами возможны дожди с грозами. Воздух сегодня прогреется до плюс 31 градуса во внутренних районах, до плюс 29 на побережье и до плюс 21 в горах. Скорость ветра составляет 8-10 метров в секунду. На море слабое волнение. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах пока держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Все будет

0: гостях у перцев.
1: Очень доброе утро, друзья. Мы начинаем наш прекрасный час и делаем это не одни. У нас в гостях замечательная Анна Кустова. Анечка, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро.
1: Это энергетический архитектор. Наверняка соскучились. Летом как-то знакомились. Но когда это было? Лето уже давным-давно прошло. Да. Давайте знакомиться заново. Автор книги «Книга года», так она называется. У нас вот есть экземпляр, даже не один. Один подарочный. Второй для нас, чтобы почитать, посмотреть и познакомиться. И вот как раз-таки сегодня будем проговаривать с нашим энергетическим архитектором, почему важно проводить те самые разговоры с собой и подводить итоги, как это правильно и грамотно сделать, чтобы у вас появились новые цели, новые задачи и перспективы. Ну и, конечно же, не забывать себя хвалить, ценить, вот, потому что поругать мы всегда успеем. Анечка, ну, начнем, пожалуй, вот с общего, да, вот тот самый энергетический архитектор. Что строим?
2: Вообще?
1: Вопрос.
2: Строим счастливую свою жизнь, свое счастье.
1: Так.
2: Изначально, да, но в моей парадигме мира, да, счастье состоит оно из фэн-шуй, из моих решений, которые я принимаю. Я на самом деле считаю, что только я ответственна за то, что я делаю, и никто иной.
1: Подождите, здесь должны быть аплодисменты. Здесь ни разу не прозвучал ретроградный Меркурий. Спасибо! Я, откровенно говоря, устала.
3: Но был фэн-шуй.
1: Но фэн-шуй это,
2: да,
1: другое.
2: Это другое. Это формулы, мы уже обсуждали. Это формулы.
3: Да, да, я помню, бамбук должен стоять далеко в углу.
1: В углу, вот.
3: Чтобы были деньги.
1: Не, правда, я откровенно устала от вот этого массового психоза по поводу Венеры в Козероге и ретроградный Меркурий. И люди так безоговорочно сбрасывают вот туда, мол, это не я повел себя неправильно, это мои решения были, ну, скажем, не совсем правильными. Это все потому, что звезды, то есть это
3: все какая-то там вселенная.
1: Детская такая позиция, которая абсолютно убирает личную ответственность при принятии решений. И самое главное, что они в это верят, они таким образом себя сбрасывают, ну, вот ладно, ну, дай бог, конечно, чтобы вам это помогало в жизни. В общем, мы сегодня, конечно же, каждый волен верить во что хочет и сбрасывать свои ошибки, как ребенок, на маму, на папу, ради бога, и на Венеру, и на Меркурий, но мы немножко о другом. Итак, принятие решений, фэн-шуй, и, конечно же, у нас сегодня книга года в фокусе внимания, потому что она уже вышла, очень такой интересный.
2: Новый качественный тираж. Качество прям вау, да.
1: Да.
2: Я должна сказать, что вообще книга про то, как найти опору на себя.
1: Вот.
2: Потому что как только у меня есть опора на себя, как только я понимаю, что вот это я сделала, вот это я сделала, да, потом еще вот это, окей, здесь я не сделала, но я себя за это уже поругала, мы с тобой это уже обсудили, да?
1: Да-да-да.
2: Окей, но я же могу. Mm-hmm. А если я могу в прошлом, значит, я могу взять этот опыт себе и идти с ним дальше.
1: Да, совершенно
2: и
1: верно.
2: И просто задавая себе вопросы, отвечая на них честно, да, окей, тебе понадобится там 10-15 минут вечером, чтобы никто не мешал, сядь спокойно, ответь на вопросы.
1: Сядь спокойно. Тут я же мать включилась.
3: Убери все, что мешает.
2: Совсем перед сном, да.
1: Это круто.
2: И получается, что я нахожу в себе опору. А благодаря опоре, которую я нашла через итоги, да, я уже могу строить какие-то более релевантные планы. То есть это не просто пальцем в небо отпустить шарик и еще что-то. Это прекрасные, классные, интересные практики. Но давайте по-честному. Когда вот в книге года есть такая древо желаний, и там можно тоже весить картинки того, чего я хочу на самом деле.
1: Визуализация.
2: Визуализация. Но перед этим, как это сделать, там куча вопросов к себе, что я такая уже думаю, ой-ой-ой, а точно ли это я хочу? И в итоге из там 50 картинок у меня получается 10. Но зато все эти 10, а месяцев 12, да, то я по одной в месяц реально могу сделать. И опоры на себя становятся еще больше.
1: Так,
2: и так из года в год.
1: Опоры. Ведь это же на самом деле фундаментальная история. Хотя, опять-таки, повторюсь, пожалуй, очень часто ищут опору вне. а не в себе. И да, вот инфантильная позиция, все виноваты, я нет, на помощь Меркурий всегда спешит, она просто процветает. Среди очень взрослых людей, ну, ты вот смотришь на это, наблюдаешь за ними, ты просто слушаешь, что они говорят, и, ну, понимаешь, там, ну, невозможно пока никуда вести разговор, потому что ответственности в своих действиях просто нет. Человек не хочет опираться на себя, не хочет понимать, куда он движется дальше и почему он принимает. То есть он вообще вот в позиции ребенка находится.
2: Я с тобой согласна. Почему? Я стараюсь людей оттуда выводить.
1: Mm-hmm.
2: Потому что, ну, это опасно.
1: Ну, это правда.
2: И сейчас на самом деле, да, мы некоторые даже не научились со своим мозгом работать, а уже используем искусственный мозг.
1: Ну, это подожди. Это же увлекательно.
2: Это увлекательно. Насколько надо... Допустим, я в теме, в которой я профессионал, я могу задавать вопрос искусственному интеллекту, да? Mm-hmm. А в которой я не профессионал, то как бы, ну, я буду сомневаться в его ответах. Я не совсем уверена.
3: Ну, либо наоборот, полагаться только на него.
2: Но искусственный интеллект, не, я бы это как на Меркурий. Вот пока для меня это как на Меркурий, знаешь. Я изучу тему, конечно же, спрошу у профессионала, найду, возьму какую-то консультацию, да, и потом уже буду сравнивать нужный ответ с ответом искусственного интеллекта. И вот тут, я считаю, все равно очень важно чувствовать опору в себе. Я очень за то, чтобы люди возвращали за себя ответственность на себя. Это на самом деле не так-то и сложно.
1: А вот будем разбираться.
2: Давайте дамы, разбираться, господа. У нас целый час впереди.
1: Да-да-да, включайте, задавайте вопросы, будем находить ту самую опору. И, естественно, это для того, чтобы быть увереннее, чтобы делать и принимать правильные решения для вашей жизни.
3: Ждем вопросы на номер 4 9 105 и 7.

0: Дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Сделано со вкусом. Милцвуд.
2: Всем энергичного дня и полезной информации. С вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о питании детей. Есть родители, которые относятся к его организации для своих детей намного ответственнее, чем к своему рациону. Напрасно, потому что культура здорового питания складывается из пищевого поведения всей семьи и уж потом путем составления идеального меню для ребенка. Правильное питание улучшает остроту ума, память, поднимает настроение, способствует правильному росту и развитию организма, помогает поддерживать вес и обмен веществ. Вот основные принципы правильного питания. Каждый день на столе должны быть растительные продукты зеленого цвета. Пищу рекомендуется варить, запекать, готовить на пару. Важно учитывать аллергию и непереносимость тех или иных продуктов. Увы, сегодня многие дети делают свой выбор в пользу фастфуда, а родители не препятствуют. Ну, во-первых, фастфуд крайне вреден для здоровья, причем не только детей, но и взрослых. А во-вторых, на Кипре есть прекрасная альтернатива – сервис готовых завтраков и обедов для детей и взрослых. Милцфуд! Вот один из примеров детского меню от Милцфуд – сырники с медом или сметаной, сезонные ягоды или фрукты, порция салата с зеленью и куриные тефтели с пастой. Пальчики оближешь. И на десерт лайфхак. Чтобы ребенок полюбил чечевицу или запеканку, начните всей семьей с тестового меню от Милцфуд. Подробности на одноименной странице в Инстаграм. Наслаждайтесь жизнью, пока Милцфуд заботится о вашем режиме и качестве питания.
1: Сделано со вкусом. Милцфуд.
3: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
3: Вам приглашение к книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой, лекция искусствоведа Виктории Батуриной, аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей, мастер-классы для детей и взрослых, расклады таро, диджей-сет на террасе, музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня! Скидка 20% на все.
4: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедиа.
5: Звоните по телефону 99 844 811.
4: Сайт мужначас.cy.
6: Говорят, мужчины не плачут. Ну что, вы просто не умеете их обижать.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: В гостях у перцев.
9: Вместе с Анной Кустовой возвращаем себе опору и веру в себя. И делаем это вот не вот в этих вот розовых очках, да? Что там звезды как-то сойдутся, кто-то еще где-то что-то. Ну, по сути, постоянно кто-то в ответе за ваши решения и результаты, а не вы сами. А мы хотим немножко с другой стороны зайти и показать, что нет, ребят, на самом деле гораздо проще делать это через себя, выстраивать ту самую опору. И для этого Анна выпустила целую книгу. Она называется «Книга года». Ну, вот... Пожалуй, вот сейчас можно начинать уже заказывать себе экземпляры. Ань, когда ты сама подводишь итоги года?
10: Примерно в ноябре.
9: В ноябре, да? Да. Ну, вот как раз-таки.
10: Потому что декабрь обычно он такой сильно
9: занятый,
10: загруженный, а в ноябре у меня спокойно на это есть время, и я уже плюс-минус знаю планы на следующий год, и вот в ноябре оно все так крутится, классно получается.
9: Да.
10: Очень эффективно.
9: Давай полистаем тогда.
10: Давай.
9: Твою книгу. Расскажи, из чего она состоит, для кого она написана. Я там глянула немножечко, вот так вот чуть-чуть подглядела даже. Вот там вопросы.
10: Вопросы, каверзные вопросы к себе, да?
9: Очень сильно каверзные,
10: да. В принципе, книга состоит... Из вопросов к себе это саморефлексия, это, можно сказать, даже книга-дневник.
9: Mm-hmm.
10: Да, внутри эфиры, медитация, все по QR-кодам. Также, если материалы для печати, тоже они есть, QR-коды, это все можно распечатать, как на типографии, так и у себя дома. Даже на 4 листика разделили, чтобы склеить 4 А4. Получится очень большое, красивое древо желаний. И там две части.
9: Mm-hmm.
10: Первая часть про подведение итогов. Вот это вот вопросы, где найти на себя опору, понять, что я это сделала, вот это вот, окей, я не сделала, почему, понять, почему я это не сделала, да?
9: Uh-huh.
10: А вторая часть уже про то, как мечтать, как делать свои мечты настоящими целями и планами. Потому что есть обязательная практика, которая про то, что, окей, я вот это вот хочу, допустим, да, берем какое-то путешествие, я хочу поехать на Мальдивы.
9: Да.
10: Но я уже перед тем, как...
9: Но я уже была.
10: Я еще нет, честно, даже еще не хочу. Но перед тем, как клеить вот эту картинку Мальдив на свое древо желаний, я сначала посмотрю билеты, я сначала присмотрю отель, потом сопоставлю даты с каникулами детей, такая, а может, в следующем году, а?
11: И вообще задамся вопросом, а почему я туда хочу?
10: А почему я туда хочу? Однозначно, потому что как только я начинаю что-то делать, и если это, ну, не получается от слова совсем это сделать, то значит вопрос в истинности желания. Насколько я хочу именно эти Мальдивы?
9: Ну, смотри, здесь займу немножко другую сторону.
10: Давай.
9: Давай с тобой немножко сыграем в эту игру. Всегда найдутся какие-то обстоятельства, которые тебе не помогают, да, в этом решении, а наоборот, скажем, оттягивают. И я боюсь, чтобы люди неправильно вот нас не услышали, да, и не ушли в синдром отложенной жизни. Когда, ну вот, каникулы, ну вот, я не знаю, муж занят, да, там что-то еще, маме надо там срочно куда-то там, да, и вот, и вот это постоянно, все время такое состояние не совсем-совсем, а на самом деле желание истинное. Ну, то есть я понимаю, когда есть огромное количество желаний, и тебе на самом деле вот просто ты где-то посмотрел, а подружка уже была, да, там, я не знаю, а вот там уже это сделали, коллеги по работе тоже хвастались условно, да, и поэтому тебе захотелось. Не потому, что это было твое желание, оно как бы немножко навязано, да, там, социальными сетями, окружением и так далее и тому подобное. Но есть и другая сторона вопроса, когда тебе действительно этого хочется, но из-за того, что слишком, скажем так, ты в детали уходишь, ты начинаешь пугаться этого желания и откладываешь.
10: Наоборот получается. Потому что надо сделать конкретное действие.
9: Так.
10: А если я сейчас уже такая смотрю, о, каникулы там с 1 ноября, угу. Прекрасно, сезона дождей нету,
9: да.
10: Самолет стоит столько-то, так до ноября еще куча времени, я могу со всеми договориться.
9: Да.
11: Ну, то есть планирование такое получается.
10: Это просто планирование. Угу. На самом деле, да. И я сейчас смотрю, если я сейчас куплю билеты, это будет намного выгодней. Угу. Отель тоже почему-то находится именно в эти даты, прям по супер-вау цене.
9: Угу.
10: И прекрасно все складывается. Когда истинное желание, вот эти вот первые маленькие действия, они делаются легко.
9: Угу.
10: Интересный вот по личному опыту. Я когда делала... Не помню, еще давным-давно, года 2-3 назад, подводила...
9: Ну, это уже давным-давно, да.
10: Да, подводила итоги года, и сажусь, у меня первое насчет путешествий. Я понимаю, что я не готова лететь куда-то непрямыми рейсами, потому что маленький ребенок.
9: Да.
10: И я открываю какой-то сайт, и я прям там вижу список прямых рейсов с Кипра, куда они летят. Так сейчас я его найти не могу, этот сайт, понимаешь? Mm-hmm. А тогда я такая как-то ввела, куда-то вошла, и все прекрасно видно.
9: Поговори с телефоном, это компания Мета очень классно подслушивает, и она тебе обязательно эту таргетированную рекламу покажет. Нет никакого волшебства, так и нам продают сервисы, услуги, о которых мы говорим.
10: Я не говорила об этом вообще. То есть я просто сидела...
9: И не искала в Google.
10: Я только вот сидела, заполняла, думаю, что мне сейчас надо сделать? О, первое мое действие насчет путешествий, может быть, пойти посмотреть прямые рейсы, потому что летать я сейчас хочу только прямые, без пересадок.
9: Uh-huh.
10: Я открыла сразу же первый сайт, пошла, посмотрела.
9: Uh-huh.
10: А сейчас как-то, ну, пыталась найти, но нету такого. При том, что даже уже GPT-чат есть, тогда его еще не было.
11: У тебя была уже тогда книга?
10: А, у меня тогда книги не было, но у меня эти все вопросы были давным-давно.
11: А вот как пришла идея прям написать книгу?
10: Написать идею книги, ты знаешь, меня просили это сделать. Потому что я очень много лет подводила итоги и в группах, и сама, и с подружками, и с незнакомыми людьми, офлайн, онлайн, вообще по-разному. И мы делали, именно итоги подводили,
9: да.
10: И потом уже делали карту желания. Это было вот по-разному. А когда... Потому что я очень давно собрала эти вопросы, они собраны по древу жизни. Вот как идут 10 сефирот, вот так идет 10 вопросов. И они раскручиваются от большого к маленькому, от маленького к большому. Они раскручиваются специальным образом, в специальном порядке задаются эти вопросы, чтобы энергии человек получил больше. Когда, опираясь на каждый последующий вопрос, у меня есть уже какая-то... так вот там было так, окей, а здесь. Специально так вопросы поставлены, именно в этом порядке. Вот, и... Меня просили, говорят, Аня, с тобой, конечно, классно, но я хочу в любое время, а не только в удобное для тебя время это делать.
9: Да.
10: Вот так и родилась идея книги.
9: И вот, наконец-то, друзья, эта идея воплотилась в жизнь. У вас тоже есть возможность, благодаря этой книге-дневнику, составить свои планы на следующий прекрасный Новый год. Ну и, конечно же, подвести итоги 2026-го. Ты знаешь, я отметила, ты сказала, это было давным-давно, 2-3 года тому назад, вот насколько... На всех скоростях мы живем, мчимся, что 2-3 года воспринимается как очень давно, очень плотно и сжато как-то вот время сейчас, и мы успеваем сделать колоссальные, конечно, вещи.
10: И порой забываем об этом. Скорость очень изменилась, и порой забывая о том, что вот здесь я хорошо, вот здесь не очень, и важно вернуть к себе
9: Да-да-да.
10: Вот это вот контроль, заслуженное. Да? Заслуженное, да, где-то похвалить себя лишний раз. Угу. Где-то понять, почему не получилось.
9: Да.
10: Вот
9: да,
10: это
9: да,
10: самое важное, понять, почему не получилось, чтобы второй раз не наступить на эти грабли, да, не хочется же.
9: Ох, Анюта, сейчас мы уйдем в вечный вопрос.
11: В огород вопросов даже.
9: Так, мы прервемся, друзья, и возвращаемся еще больше интересных и структурных вещей по поводу того, как сделать ваши мечты самой настоящей явью.
12: Новая песня на русском.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошо, что есть VIN.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
5: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
7: В гостях у перцев.
8: Ну, вот, кстати, да, если пока еще загораете с 12 там, до 3, то без крема вообще лучше не выходить.
9: 50 оттенков красного возможно.
8: Солнце еще очень сильное такое, хотя уже покомфортнее. Так, а мы возвращаемся в нашу прекрасную тему, подводим итоги. Книга года у нас на столе и, возможно, скоро окажется у вас на столе. Автор книги Анна Кустова у нас сегодня в гостях. Итак, мы обсудили, что первая часть книги посвящена подведению итогов, но это примерно где-то на ноябрь-декабрь, мне кажется, вот как-то все.
10: Ты знаешь, это вообще не привязано к Новому году.
8: Да-да-да.
10: То есть тут, в принципе, абсолютно можно начинать, особенно перед днем рождения хорошо.
8: Я вот только хотела сказать, что это один из классных таких подарков, когда вот начинается новый личный год, да. Вот буквально с языка сняла. Круто подвести итоги, проанализировать. И вообще вот много вот мы упускаем, да, из того, что вот здесь получилось, здесь не получилось. Ну окей, разобрали почему, и все, и двигаемся дальше. Я не сторонница, да, чтобы вот это вот тут не получилось, и тащить это с собой.
10: Однозначно.
8: Там себя булить. Спасибо, не надо, да? Там, ну, окей, да, ну, не получилось, и это тоже надо спокойно воспринимать. У нас почему-то, когда не получается, сразу людей выштармливает. Они начинают вести себя, ну, очень странно.
10: Ну, потому что нет опоры на себя.
8: Да, да.
10: Потому что это ретроградный Меркурий, понимаешь?
8: Да, они начинают вытворять такие вещи, думаешь, мамочки мои, человек раскрывается вообще по-другому, думаешь, что? Ну, хорошо, да, ну, окей, накосячил, да? Ну, окей. Просто давай договоримся и дальше пойдем. Вот я абсолютно согласна. Нет опоры на себя, ретроградный Меркурий, оттуда, конечно, и вылазят все вот эти вот неадекватные реакции. Вторая часть книги про планирование. Про что это? Это прям планирование системное?
10: Ты знаешь, не такое системное.
8: Нормально, на лайте.
10: Оно такое красивое и на лайте, да. Я вообще за то, чтобы максимально поставить больше якорей для своей психики. И когда здесь основа в планировании, да, это древо желаний. Mm-hmm. Там такая красивая картинка, написано, где куда клеить свои фотографии.
8: Я слышу, красивая квартирка.
9: А это одно из желаний, которое на древе может быть, да?
10: Да-да-да. Однозначно, однозначно. И там у каждого желания, у каждого изображения твоего желания есть свое место, куда его повесить, где его разместить. И плюс надо еще делать каждый раз какое-то действие. Если это касается семьи, если это касается квартирки, да, если это касается какого-то развития личностного, зарплаты, финансов, абсолютно всего есть свое место. Mm-hmm. И когда это место обозначено, оно обозначено довольно древней философией, поэтому как ему не произойти? Uh-huh. А особенно, когда я задаю себе кучу вопросов, надо ли мне это. Знаешь, вот эта практика «пять зачем?» По-моему, это самый лучший вообще вариант найти свое «зачем?». Uh-huh. Вот зачем мне квартира? И вот так вот пять раз до тех пор, пока «да, точно, вот зачем мне квартира?». Uh-huh. И оказывается, что как бы мне не квартира нужна, а дом, допустим. Uh-huh. Да? Чтобы кошка могла гулять.
9: А что для этого сделать нужно, вот эти вопросы?
10: Ты знаешь, когда появляется зачем, вот это вот истинное после пяти зачем или десяти, там какое-то может быть бесконечное. Обычно через пять зачем я нахожу свой ответ, который на самом деле правильный. А дальше уже, да, вступает в силу обычное планирование. Да, я себе размещаю картинку. Мой мозг об этом помнит. Картинка висит определенным образом, она получает энергию, да. И за счет этого мой мозг визуально уже вспомнит. Тело что-то сделало в этом направлении. И даже если я об этом забуду, то плюс-минус в сентябре я вспомню. Да. В очередном сентябре я вспомню. Ой-ой-ой, у меня же там картинка, куда бежать, что делать? А к этому моменту я уже пойму, что вот тут получилось, вот тут получилось, вот тут получилось. И риэлтор есть знакомый. И я уже как бы посмотрела пять вариантов, да? Угу. Остается работать над этим вопросом дальше.
8: Да-да-да.
10: Ответственность никуда не девается, принимать решение мне. Эту я выбираю или эту? Угу. Да, и сейчас покупать, как покупать и так далее. Конечно же.
8: А, то есть ты сама используешь те практики, которых ты пишешь?
10: Я им живу. Угу. Тут есть практика перепросмотра в конце дополнительные материалы, и я эту практику делаю каждый вечер.
8: А что это за практика, если можно чуть подробнее? А,
10: практика, когда я вспоминаю весь день, угу, с определенным дыханием, и получается, что моя энергия, которая была потрачена, mm-hmm, в течение дня, она возвращается. То есть я забираю свое намерение и отдаю намерение чужих людей вот просто вечером. Им да. Ну, то есть абсолютно такой взаимовыгодный обмен.
8: Класс. Вот это сделка, я понимаю.
10: Да.
8: Отлично. Ань, ну, естественно, вопрос, ну, помимо книги, она очень похожа на какие-то вот психологические приемы, да, для себя, работа. Ну, по сути, где-то часть, я не знаю, вот сгружается на самом, на домашнюю работу, как после сеанса с психологом, да?
10: Абсолютно.
8: Ну, вот я вот, насколько вот я вижу и насколько вот структурно вот вещи разложены, как будто бы здесь ты сам себе психолог, в том числе, сам себе коуч. Ну ладно, если не психолог, то уж коуч 100%.
10: Так, в принципе, я сам себе все всегда. Угу. Если я беру ответственность на себя, конечно, у меня может быть помогающий специалист, помогающий практик, да, но решать свои вопросы-то я сама решаю их. Угу. За меня их никто. Это знаешь, как учить детей ходить?
8: Да.
10: Что я могу за него сделать? Uh-huh. Ну, прям вот вообще ничего. Uh-huh. Я не люблю вот это вот слово «помощь». Uh-huh. Для меня «мама, помоги» — это значит «мама, сделай за меня». Uh-huh. Я всегда говорю, вот смотри, давай вместе.
8: Значит так.
10: Да. Давай вместе. Что ты можешь сделать? Один шаг ты, один шаг я. Да, если там идем навстречу, допустим, да, то вот таким образом. А передвигать ноги за человека, ну, не могу я. И это только его ответственность, что он заполняет, он пишет, но он честно по-любому с собой пишет, потому что только он видит. Да. Себе сложно врать, да, и зачем вопрос себе врать, да?
8: Да.
10: А, никто же другой это не читает.
8: И... Ну, только если ты не в многодетной семье.
10: Все равно есть личное пространство, личный ящичек, хоть маленький, да, есть на ключике, сейф как минимум.
8: Да, да, да, это правда, это правда. Да, ну, забавно, на самом деле, необычно. Столько приучают людей сейчас к беспомощности повсеместно из каждого утюга, а тут вот такой неожиданный утренний эфир про ответственность и про принятие решений. Причем это не должно звучать как что-то такое серьезное и тяжелое.
10: Абсолютно.
8: Это про кайф.
10: Это про кайф.
8: ты возвращаешь себе контроль и в своей собственной жизни принимаешь те самые решения. Одни удачные, вторые менее удачные, где-то вообще не попал. Ну, так тоже бывает. Однако по-прежнему ты с благодарностью относишься к каждому опыту, каждой ситуации, ну и каждому человеку. Это круто. Спасибо большое за это видение. Правда, очень сильно откликается. Друзья, так, где найти книгу года?
10: Книгу года можно найти в Nine Rituals, в салонах Сок и Сенс, в магазине Компот.
9: А у тебя заказать?
10: У меня, конечно же, у меня багажники, я их вожу с собой, у меня, не поверите, везде, где я, везде есть книги, на русском и на английском.
8: Отлично, друзья, все явки и пароли у нас в Инстаграме тоже оставлены, обращайтесь.

0: гостях у перцев.
1: Так, ну что, мы будем итожиться, да?
2: Да, подводить итоги.
3: Подводим итоги до часа.
1: Но у нас вот радио-итоги, радио-эфира, радио-интервью. Так, давай еще разочек соберем. Для кого эта книга? Вот.
3: Для тех, кто хочет найти опору в себе, во-первых. Во-вторых, кто хочет ставить реальные себе цели и через год сказать: вау, у меня все получилось. И потом следующая книга. Это, знаешь, это может быть как вот так стоит тут под подпись 26-й, 27-й. Вот так вот стоят в рядочек, да.
1: Класс.
3: Мои книги года.
1: А как убедиться, что вот опора вернулась и включается вот это вот самое ощущение в пространстве, что вот эта история, что это решение было принято верно. И мы сейчас не про реакцию людей, мы про реакцию себя.
3: Смотри, вообще опора всегда идет в тело. Тело, оно точно знает, какое решение правильное или неправильное. Поэтому опираться, в принципе, если всегда опираться на тело, то со временем, там буквально через 2-3 месяца, уже выработается вот это понимание. У меня там живот вот тут вот сдавливает, да, это значит, что решение правильно. А где-то там на спине что-то там тянет, да, то это значит, что решение неправильное.
1: А может, на массаж?
0: Да.
3: Ты знаешь, эти ощущения я привела образно. Там такие, которые не спутаешь ни с чем. Да.
0: То есть, как бы еще и тело свое нужно знать.
3: Оно приходит, если его слушать, приходит это ощущение в теле, абсолютно. И вот, опираясь на него...
1: Ну все, ты понимаешь, что ты сделала? Вот сейчас у человека дома будет стучаться в уборную. Открывай, говорит, подожди, я изучаю тело.
3: Ну, все намного проще.
0: Буду искать эти точки.
1: Жена, теперь ты, иди сюда.
0: Которые как реагируют. Правильно, неправильно. Так, вот, покупаем это, не покупаем. Сейчас, подожди, я тут прислушаюсь.
3: Сейчас прислушаюсь к телу.
0: Если плечо дернется, берем.
3: Абсолютно.
1: Главное, чтобы не глаз. Ой, мамочка.
3: Тело всегда точно знает. Если составить вот эту вот свою карту этого тела, то потом просто в удовольствие следовать его подсказкам.
1: Это замечательно.
3: И само тело ощущает удовольствие, когда тело здорово, мы все знаем, настроение прекрасное.
0: Да.
1: Да.
3: Вот и так и получается удовольствие, кайф и счастье от жизни. Когда, во-первых, у меня есть опора на себя, мне некого винить.
1: Да.
3: Себя винить я не хочу, я себя люблю.
1: Да.
3: Поэтому, ну зачем? Все же хорошо, да. Если не ок, то я исправлю.
1: Вот, вообще круто. Вот это вот прям золотые слова надо. Если не ок, то я исправлю. Следующий, пожалуйста, материал. Ань, проводишь ли ты консультации?
3: Да, конечно.
1: И настраиваешь, потому что вот ты же энергетический архитектор. А как туда попасть и каким образом проходят сеансы, немного можно подсветить?
3: Но энергетический архитектор — это по фэн-шуй. Также у меня есть трансформационная игра, где мы опять же через определенные механики находим твое истинное желание, и ты делаешь шаги, ты понимаешь свой путь к своей цели, и у тебя уже есть энергия на то, чтобы это сделать и пройти этот путь в реальной жизни. Да, одно дело в игровом поле, другое дело в реальной жизни. Притом там включены абсолютно все органы восприятия. Точно запомним, якорей очень много. Вот. И, конечно же, у меня есть книга, можно самому заполнить. Я думаю, что где-то в ноябре я буду собирать офлайн-группу, где мы будем вместе подводить итоги по книге. Нет книги, можно найти будет уже на офлайн-мероприятии, но об этом уже буду анонсировать чуть позже. Поэтому можно везде. Также у меня есть еще консультация, это примерно где-то час. Мы с вами разбираем, где ты теряешь энергию, где брать тебе энергию, и как с точки А в точку Б прийти через вот эти вот действия, которые наполняют энергией.
1: И как правильно отдавать, да, чтобы не потеряться. Мне кажется, это тоже важно, да, вот так дозированно.
3: Ты знаешь, это больше у меня про внимание, а не про энергию. Я не знаю, как энергию можно взять и отдать.
1: Можно. Поверь мне, можно.
3: Вот, у меня это больше про внимание.
1: Внимание.
3: Где внимание, там энергия, да, вот тут я согласна. То есть как не переоценивать что-то, как не задумывать какую-то идею до дыр, чтобы она аж не получилась. Конечно же, это все можно
1: Друзья, обращайтесь, пожалуйста. Опять-таки напоминаем, что мы всегда выкладываем анонсы у нас в социальных сетях Russian Radio CY. Там мы оставляем теги аккаунтов, куда можно спокойно постучаться. И если, например, у вас тоже была такая маленькая мечта немножко по-другому подвести итог этого года, по-другому, да, провести с собой практику, с собой, либо со специалистом, то вот, пожалуйста, она очень легко может осуществиться. Ань, ну и, пожалуй, какой-нибудь совет, да, на грядущий период, ведь много тревожности впереди, я имею в виду суета предновогодняя, мы еще пока не там, но скоро будем.
3: Однозначно, совсем скоро.
1: Вот, поэтому какие-то вот, какой-то лайфхак для того, чтобы не сбивать себя с счастливого пути, по которому мы планируем жить нашу жизнь.
3: А я считаю, что основное — это найти то действие, те 5 минут в день, которые дают мне энергию, которые меня наполняют. Например, для меня это мой кофе на апельсиновой, да, Bumble кофе. Вот я его беру, когда мне его одна дочка выжимает сок, вторая нажимает на кнопочку в кофемашине, вот я беру сок, и 5 минут они маму не трогают.
1: Счастливая мама.
3: Это правило нашего дома. И вот это вот 5 минут, когда я спокойно, я со своими мыслями с утра собираюсь, что мне сделать, что мне не сделать, выбрать, почувствовать себя. Вот это вот кайф. И найди, я желаю каждому найти вот этот вот маленький ритуал, который буквально 5 минут, но который заряжает весь день.
1: Друзья, у нас свои 5 минут, прямо по курсу реклама, и замечательный Константин Столяров самым актуальным выпуском новостей. Тоже можно перезагрузиться. Да. А книгу года мы разыграем в следующем часе обязательно, потому что Анна принесла нам такой замечательный подарок. Очень красиво, кстати, выглядит. Ну вот, конфетка. Конфетка. У-у-у. Напомню, что у нас сегодня в гостях побывала энергетический архитектор, автор книги года Анна Кустова. Найти ее можно также в Инстаграм. Анечка, спасибо большое.
3: Спасибо вам большое.
0: Отличного дня тебе желаем и хороших планов.
3: Спасибо, прекрасного дня.
4: В гостях у перцев. Реклама на русском.
5: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
4: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты.

0: Решением вашей мечты. Медуза Developers. Добро пожаловать в семью.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марино Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио.
7: Все будет хорошо.
6: Что слушает страна?

0: на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Суд Евросоюза обязал Кипр заплатить за землю, изъятую своих граждан. 8 сел острова протестуют против асфальтового завода. Фанни Ардан приедет в Лимассол, чтобы сыграть Кассандру. Теперь подробнее. Европейский суд по правам человека обязал Республику Кипр компенсировать 10 жителям Лимассола землю, изъятую в 1976 году под промзону в районе Айос-Афанасиос. Половина земли до сих пор остается неиспользованной. Заявители требуют больше 8 миллионов евро. ЕСПЧ уже присудил им 17 тысяч евро за моральный ущерб и понесенные расходы. По основной сумме стороны должны договориться до 30 октября, иначе решение о сумме компенсации и ее сроках примут сами судьи. Сегодня утром жители 8 сел округа Никосии проводят акцию протеста у Верховного конституционного суда. Там рассматривается требование граждан остановить работу асфальтобетонного завода у поселка Мецеро. Прежние суды уже дважды отказали жителям деревень. Борьба продолжается под лозунгом «Право на здоровье мы будем отстаивать до конца». Вредное производство перенесли в район Мецеро после аналогичных жалоб жителей пригорода Никосии далее. 2 октября в Лимассоле легендарная французская актриса Фанни Ардан представит разговорную оперу «Кассандра» на музыку Микаэля Жореля. Аккомпанировать звезде будет оркестр.

оркестра «Командария», 18 кипрских музыкантов под управлением Жана Дюрайе. Спектакль на французском языке с субтитрами на греческом, русском и английском идет без антракта, около 70 минут. Это первая полноценная постановка «Кассандры» на острове. Подробности на сайте «Лента Кипра». И о погоде. На острове преимущественно ясно, но после полудня местами возможны дожди с грозами. Воздух сегодня прогреется до плюс 31 градуса во внутренних районах, до плюс 29 на побережье и до плюс 21 в горах. Скорость ветра составляет 8-10 метров в секунду. На море слабое волнение. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах пока держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро всем и каждому, друзья. Мы продолжаем просыпаться. Прекрасная тема у нас вот случилась в прошлом часе. Обсудили книгу года.
1: Uh-huh.
2: Анна Кустова, автор, побывала у нас в гостях. И, кстати, оставила вот тот самый подарочек в студии «Красота».
3: Да, для того, чтобы подводить итоги, планировать свой следующий период. Кстати, вот тут подсчитали люди. 99 дней осталось до Нового года. Вот. Так, я вижу, ты книгу уже обнимаешь.
2: А вы знаете, это будет не просто книга, а еще с моими обнимашками.
3: Но она красивая, да. В упаковке такой замечательной.
2: Да, ну вот мы ее пойдем... Ой, тут еще что-то. Там еще что-то есть. Я нащупала. Но открывать не буду, потому
3: все
2: что
3: для
2: это
3: вас.
2: Да, для наших прекрасных радиослушателей. А, совсем скоро будет розыгрыш, пока давай свои 90 дней. Что?
3: 99 дней до Нового года,
2: а,
3: просто
2: 9.
3: Говорят о том, что вот
2: 99.
3: Осталось совсем немного.
2: FM.
3: Да.
2: Одна
3: единая частота. И до Нового года столько же. Поэтому если вы вот задумались, что ох, далеко эти праздники, прямо сейчас уже нужно готовиться. Совсем скоро, как заявляют, уже появятся в продаже новогодние игрушки, елки
2: и хлопушки.
3: Наступит вот эта пора подготовки к Новому году.
2: Ну, ты сейчас немножко уровень тревожности, да, у особо ответственных людей поднимаешь.
3: Да, время пролетело бесконечно, как-то вот быстро, очень, угу. Очень.
2: Да, да, да. И они сейчас такие, ой, мама, это что, это
3: подождите,
2: подарки?
3: Осень только пришла ведь.
2: Вот,
3: надо
2: поэтому
3: насладиться.
2: Не спеши. Угу. Давай по-другому. До Нового года еще целых 99 дней. А? Выдохнули.
3: Столько еще можно успеть.
2: Ой, еще все обязательно случится и произойдет. Ну и конечно же, но главное, почему мы рассказываем, это чтобы вы уже начинали верить в чудеса. Загадывали желания, да, мечтали, планировали uh-huh. что-то. Вот в каком-то таком заранее, да, режиме, когда еще времени достаточно, а желание уже появилось.
3: Оставляли для себя эту возможность угу. что-то реализовать, что еще не успели. И не в спешке как-то так, ах, хватаясь, что вот за горячее, а наоборот, есть время, еще успеть, возможность полететь в отпуск, какой-то осуществить особенный план. Хватит времени для того, чтобы в Новый год потом вступить уже совершенно другим.
2: Ну, на самом деле, все равно в последний момент будет.
3: Скорее всего, 31 декабря.
2: Да, конечно.
3: За... А то и 1 января потом.
2: Да,
3: уже,
2: за майонезом,
3: да?
2: И горошком обязательно. Ну, и это тоже нормально, это тоже часть жизни. Что-то не успеть, что-то там проглядеть. Так бывает. Мы в любом случае с принятием, ну, просто понимаем, что ага, вот здесь вот так вот сейчас быстренько порешаем. И вот налегке, красиво закроем этот вопрос. Так, когда ты обычно готовишься к Новому году. Я имею в виду подарки, продумываешь.
3: Честно,
2: да.
3: В начале декабря.
2: В начале декабря.
3: Вот, ну, я обдумываю. А потом уже, вот когда начинается эта прям новогодняя гонка после 20-х чисел, вот тогда ты начинаешь хвататься и вспоминать, что а подарки-то вот еще не успел приобрести. И вот.
2: Но бюджет уже выделен.
3: Бюджет уже согласован, все внутри себя. Вот, уже все определено. Какие это будут подарки. Вот. И осталось только купить, ну а потом сталкиваешься с тем, что вот где-то затянул, mm-hmm. и уже нету необходимого. Либо ждать приходится, либо реагировать как-то побыстрее.
2: Ну, это кому-то, правда?
3: Да.
2: А у меня нормально, я уже шины купила. Все хорошо, вон в гараже стоят.
3: Подожди, еще в сентябре. Это вот на Новый год.
2: Не, ну это святое. Ай, классно. А что так? Мне кажется, это вот тоже классная традиция. Вот это тебе на Новый год. Ну, бывало же, да, такое uh-huh. в жизни, когда вот это тебе на день рождения.
3: Обычно так с детьми происходит.
2: Mm-hmm.
3: Вот, дети просят, но это мне на Новый год, пожалуйста. Uh-huh. Ну, ты же понимаешь прекрасно, что так
2: нет,
3: не получится.
2: Конечно.
3: Потом на Новый год будет еще подарок.
2: Обязательно. Ну, потому что уже там вот подарился, да, как бы подарок, он уже случился, а еще хочется, вот все кругом радуются, распаковывают, и тебе тоже обязательно надо. Хороший, мне кажется, вот тоже лайфхак, как правильно распределять те самые подарки. Ну что, друзья, мы вам напомнили, все рассказали, а теперь продолжаем наше прекрасное утро. Мэри Гу, настоящий, так стартуем третий час.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Чем популярнее лазерная эпиляция, тем большее число салонов предлагает эту услугу, и тем сложнее выбрать место, где все пройдет на высшем уровне, быстро и безболезненно. Салоны, центры, студии, кабинеты. Как в таком разнообразии не ошибиться с выбором? Основным критерием должно быть наличие современных аппарата и технологий и опыт работы в индустрии. Клиника, которая на рынке не один десяток лет, следит за новыми технологиями, постоянно обновляет парк лазерного оборудования, действительно может называться центром лазерной эпиляции. Таким параметрам соответствует лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Процедура проходит безопасно и эффективно. Проводится высококлассными специалистами, которые обучались у лидеров отрасли, а сейчас делятся опытом с коллегами из других стран. Передовое оборудование является визитной карточкой «Леди Эстетик». Процедура лазерной эпиляции в этом центре позволяет избавиться от нежелательных волос качественно и надолго, без боли, ожогов и черных точек даже летом и на загорелой коже. Ознакомьтесь со всеми возможностями лазерной косметологии на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Стоит только на минуту перестать ржать, нести чушь и начать вести себя адекватно, как все решают, что все, ты загрустил.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Друзья, ну а мы обещали, что прямо сейчас разыграем потрясающий подарок. Держу, вот, включай энергию.
3: Книга года.
2: Книга года с бантиком, и вот что-то вот здесь еще есть.
3: Я и не она знаю, может что-то. Быть вашей.
2: Ай, наверное, ручка специальная, волшебная. Но это не точно, я не знаю. Посмотрите, потом нам расскажете. Правильно подводите итоги, задавать себе правильные вопросы последовательно.
3: Найти опору в себе этой книги можно.
2: Вот что мы предлагаем вам в качестве подарка. Замечательно, для кого-то это, возможно, лучшее решение в жизни. Итак, друзья, если откликается, то звонить прямо сейчас. Мы сыграем с вами в радиозабаву под названием «Клад».
3: Потому что эта книга настоящий клад. Мы зарыли, закопали. Вам, конечно же, придется найти, где спрятался наш клад.
2: Итак, клад КЛАД. 4 буквы по горизонту и 4 цифры по вертикали. 1, 2, 3, 4. В этом квадратике находятся две ячейки по горизонту друг за другом. Они-то как раз-таки и содержат книгу года. Но где именно, предстоит разбудить ваше чутье для того, чтобы догадаться и забрать этот приз. Но в любом случае, это всегда весело. Дозваниваешься в эфир, болтаешь с перцами, получаешь свою минуту славы, ну а там как пойдет.
3: Ждем ваши звонки прямо сейчас, номер 49-105-7. Звоните!

0: Ну что, друзья, у нас почему-то летят смски.
1: Да, ну вот напоминаем, нужно дозваниваться по номеру 49-105-7. Итак, ну у нас есть варианты. L1.
0: Угу. И еще?
1: И D1.
0: Вот, ну, собственно говоря, видишь, как ты... Вы, друзья, помогаете при помощи СМС кому-то не промахнуться. Нет, там ничего нет. Мимо.
1: Мимо. Mm-hmm. Итак.
2: Упс, ошибочка.
1: Ну, и напоминаем, нужно дозваниваться. Вот позвоните лучше, и сразу же у вас будет возможность заполучить прекрасный подарок для себя, либо, может быть, вот наоборот, для подруги, для друга.
0: Да, вот, кстати, классная книга года. Прекрасный такой вот подарок для того, чтобы поговорить с собой, подвести итоги, настроиться на новые цели и вернуть, конечно же, опору на себя и поверить в себя по-настоящему. Так что приглашаем и к нашей утренней беседе. У нас обычно весело. Мы очень рады вашим голосам. Друзья, не стесняйтесь, все будет обязательно хорошо. Вы же знаете, это ваши русские перцы. По-домашнему уютно проведем, подскажем, вот попали, не попали. Все очень прозрачно и красиво. Ну и 49-105-7, тот самый номер. Все-таки мы бы хотели бы, чтобы вы нам позвонили. Но если вдруг уж совсем никак, ладно.
1: Будем принимать. Ну,
0: там, скорее всего, на работах, скорее всего, люди, поэтому стесняются, ну, или, может быть...
1: Ну, ждем все же самых активных, кто сможет набрать прямо сейчас номер 49-105-7, попасть в наш эфир и, конечно же, попытаться забрать клад.
0: Очень хочется вам вручить этот потрясающий приз. Лично Анна Кустова доставила нам его в студию, и это, между прочим, автор этой книги. Так, ну, все-таки, кажется, кого-то уговорили. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
3: Меня зовут Олег.
0: Олег.
1: Здравствуйте. Олег, из какого вы города?
3: Пафоса.
0: Отлично.
1: Так, Пафосу большой привет. А на вторую линию у нас... Давайте знакомиться. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
4: Виталий.
0: Виталий. Вот это состав.
1: А вы из какого города, Виталий?
4: Из Никосии.
0: Никосия.
1: Папас и Никосия у нас.
0: Так, Олег и Виталий. Парни, хочу задать вам вопрос. А вы подводите итоги года? Олег?
3: В каком смысле? Что, что было, что будет или как? Что вы имеете в виду?
1: Ну, вообще, да. Какие-то итоги для себя.
0: Что было, что будет.
3: Ну, конечно, конечно. Смотрим результаты, что было, чему придем, как говорится.
0: Ну, это очень круто, на самом деле. Далеко не все так осознанно живут. Правда, Олег? Браво. Спасибо за то, что поделились. Виталий, а у вас как обстоят дела?
4: С до Нового года еще 99 дней.
0: Да.
4: Поэтому...
0: Успею.
1: Нужна книга. Книга нужна, да?
4: Да-да-да.
0: Класс. Ну что ж, тогда давайте постараемся с вами раскопать тот самый клад. Олег, вы дозвонились первым, можете начинать.
3: Просто я не помню, там что было. Там была, вы сказали, L1 мимо, D1 мимо.
0: Да.
1: Да.
3: Так, давайте...
0: И еще 14 ячеек.
1: Слово клад, напоминаем.
0: Да.
3: Давайте А2.
0: А2, принимаем.
2: Упс, ошибочка.
1: Но промахиваемся.
0: Пока нет, но посмотрим, что будет дальше. Виталий, ваша первая попытка.
4: Хотелось почему-то тоже второй ряд попробовать.
0: Перехотелось?
4: Наверное, перехотел, да.
0: Ну да, так бывает, видите, вот в этом и есть парная работа, когда уже один, скажем так, мимо, да, то второму туда и не надо.
1: А с другой стороны, три ячейки уже открылись, должно быть полегче. Куда будете шагать?
4: Все-таки второй, да?
0: Да, а нет.
1: Решайте.
0: Мы не знаем.
4: Тогда третий.
1: Опора только на вас.
0: Да, опора на себя. Так, третий ряд, хорошо. А какая буква?
4: А3.
0: А3, принимаем.
2: Упс, ошибочка.
1: Мимо.
0: Угу.
3: Так, давайте, значит, К2.
0: К2. Так, все-таки Олег решил по второму ряду.
1: Упс, ошибочка. Ну, здесь у нас пусто.
0: Не-а, нет там ничегошеньки. Но в любом случае, Олег, спасибо вам большое за ваше старание.
1: Всего доброго. И вам отличного дня, пафосу большой привет.
0: До свидания. Так, а у Виталия еще осталась одна попыточка.
4: Последняя, да?
0: Ну да, она самая. Но кто знает, может быть, нащупаете, и тогда автоматически будет плюс один.
4: Давайте четвертый ряд попробуем. Mm-hmm. Была не была.
0: И?
4: Или остаться на третьем.
0: Опора на себя. Наша мантра утренняя. Виталий, только вы принимаете решение. Только
1: все
0: вы.
1: Все в ваших руках. И вот сейчас подвести итоги.
0: Что вам подсказывает ваша интуиция?
4: Давайте L4.
0: Так, подсказала L4 и... Между прочим...
1: Ну что ж...
0: Нащупал, Виталий, видите как? Я же говорила. Так, дополнительное плюс один, но вот тут уже последнее 100%, вне зависимости от того, попадаете, либо промахиваетесь.
4: К4.
0: Еще разочек.
4: К4.
0: Буква К, Катя, да?
4: Да,
0: ага,
4: да.
0: Отлично, принято.
2: Упс, ошибочка.
1: Но мимо.
0: А вот, другую сторону надо было, да. Но ничего страшного, Виталий, у вас тоже все обязательно случится. 99 дней до Нового года. Книга года есть у Анны Кустовой в том числе. Можно напрямую у нее заполучить. Спасибо вам за участие.
1: Отличного дня вам желаем. Пока-пока.
0: Так, друзья, ну у нас очень все просто. По сути, мы уходим быстренько на музыкальный брейк. Все слышали. У нас одна ячейка, та самая победная. Вот, тот, кто дозвонится, ну или даже смс-ку напишет, мы обязательно вручим потрясающий подарок. Так что дерзайте. Мы
1: звоните.
0: Ждем.
1: Конечно же, для того, чтобы заполучить тот самый подарок от нашей замечательной Анны Кустовой.
2: Клад. Реклама на русском.
5: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Клад.
1: Ну, собственно говоря, у нас есть победительница. Зовут ее Юлия, и мы сейчас с ней даже пообщаемся. Юлечка, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, вот вы сначала смс-ку написали, мы подумали, что вам неудобно, и вот решили с вами пообщаться вне эфира, но а потом оказалось, что удобно. А что не позвонили?
2: Мне показалось, что так будет быстрее.
1: Быстрее, понятно, стратегия. Класс. Но на самом деле, звонок всегда быстрее проходит, чем смс-ки, расскажу вам по секрету. Вот. И здорово, что все на самом деле сложилось и произошло. Друзья, все остальные звоночки мы уже не принимаем, потому что победительница у нас есть. Юль, нам осталось только назвать ту самую победную ячейку.
2: Ячейка А4.
1: Да.
0: Нашел! Именно здесь и прятался наш клад.
1: Так, Юлия, дорогая, расскажите, в каком городе вы живете, куда отправится прекрасная книга года?
2: Никосия.
0: Столица.
1: Так, жена Виталия?
2: Нет.
1: Ну а что, на самом деле, why not, как говорится. Но мы вот, мы даже и не в курсе. Там Виталий холостой, не холостой, могла бы сказать будущее.
0: Только наши предположения.
1: Да, помолчу, а то, знаете, так как накаркаешь, потом не оберешься. Ну, нашей прекрасной столице огромнейший привет. Спасибо, что с нами на одной волне. В общем, заезжайте за своим суперподарком. Мы надеемся, что вот те планы и цели, которые вы поставите, обязательно сбудутся.
2: Спасибо. Хорошего дня.
1: Ура!
0: Поздравляем!

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда. А вот если перцев слушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
1: Друзья, мы продолжаем наше прекрасное утро. И, конечно же, только самое интересное, самое яркое вы услышите у нас в эфире. Как, например, куда собирается русское радио 1 октября? Сейчас расскажем.
2: На правах рекламы.
3: Открываем новую страницу бренда Agriplant. Еще одна локация и масштабный праздник по этому поводу.
1: Да, друзья, едем на зеленый. Приезжайте, пожалуйста, в место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. Ну, я думаю, что для огорода тоже найдется. Uh-huh. Да? Ну, а что? 1 октября с 10 утра и до 7 часов вечера включительно.
3: Вместе будем праздновать открытие новой точки скидками от 20 до 40%.
1: Получать подарки и сюрпризы. Призы.
3: Наслаждаться угощениями, пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки.
1: А также слушать прямое включение любимого русского радио «Кипр» с 2 часов дня до 5 часов вечера. Включительно!
3: Отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир Агриплант.
1: Мир зеленого цвета. В Лимассольский район Трахони на Одиссея Георгиу 32. Напротив средней школы Трахони. Хочешь сказать Трахони?
3: Трахони.
1: Говори еще.
3: Трахони. Ждем вас по этому замечательному Трахони. Агриплант.
1: Агриплант. Ну а что, там деревья, кустики.
3: Красота.
1: Цветы. Вот, ну правда классная локация, правда классные партнеры, правда очень сильно приглашаем всех.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Друзья, вот такая вот красота у нас сегодня получилась. И, по-моему, замечательное утро, да?
2: Главная красота, что завтра пятница.
1: Это правда, мы уже ждем. Ой, еще с понедельника. Дождались.
2: Я как бы этого и не скрывал никогда.
1: Вот, а я совершила камин-аут. Рассказала всем и каждому, что да, в понедельник жду тоже пятницу. Хотя, на самом деле, я вот все дни жду. Мне очень нравится. Вот каждый он какой-то такой особенный.
2: И это правильно. Просто ждать этот день для того,
1: просто
2: чтобы
1: ждать,
2: совершить что-то особенное и наслаждаться. Напомним, что сегодня у нас день моря.
1: Ох, и на морешко тоже успеть бы попасть. Вот. Ну, это, конечно, вообще план со звездочкой.
2: Угу.
1: С тремя. Или даже пятью. Ну, как пойдет.
2: Пусть все получится.
1: Смотря какое настроение будет. Там и звездочки найдутся. Ну, а пока, друзья, передаем нашу эфирную эстафету Косте Столярову. Он уже приготовил самые актуальные новости к этому часу.
2: Да, там вкусная повестка. Армия Кипра тратит миллионы евро на блюда, которые солдаты не едят. И никому не дают. Как это так? Вот, ну что это? Ну, есть же люди, которые готовы
1: съесть.
2: Я вот руки поднимаю.
1: Хочешь в армию?
2: Ну, нет, подожди. Питание, пожалуйста. Миллионы евро там тем более тратится просто так пустую.
1: Да.
2: Зачем?
1: Ну, это правда. Послушаем. Так, далее у нас в эфирном пространстве зазвучит прекрасно Яна Соболева «Днем во всем», а вечером Гоша Романов «По дороге домой». На этом мы с вами говорим...
3: Калибарушка!
1: Юху!

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Подтихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Говорят, Бог создал каждой твари по паре. Я просто стесняюсь спросить, а мою тварь никто не видел?
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Армия Кипра тратит миллионы евро на блюда, которые солдаты не едят. Каждый седьмой киприот – носитель опасного гена. Жители острова не готовы переплачивать за экологичные продукты. Теперь подробнее. Счетная палата Кипра представила результаты очередного исследования положения дел в армии. 69% солдат Нацгвардии покупают еду в буфете, а не употребляют бесплатные блюда в столовой, так как еда холодная, некачественная или слишком жирная. В мусор ежедневно уходит до четверти готовых порций. Только 8% опрошенных считают армейское питание полностью удовлетворительным. При этом бюджет программ питания военнослужащих обходится кипрским налогоплательщикам в 9,5 миллиона евро в год. На Кипре около 15% жителей – носители опасной генной мутации бета-таласемии. 652 пациента наблюдаются в специализированных центрах. Причина мутации – эпидемии малярии, которые веками бушевали на острове. С 1972 года на Кипре действует программа профилактики бета-таласемии. Анализ на ее носительство стоит 4 евро. Он помогает избежать рождения детей с тяжелой формой болезни. Новый опрос Евробарометра показал, лишь 39% киприотов согласны платить на 10% больше за низкоуглеродные продукты, при среднем показателе по ЕС в 80%. При этом 47% жителей нашего острова считают, что Евросоюз должен выделять фермерам больше денег. Главной угрозой продовольственной безопасности киприоты чаще всех в ЕС называют засуху. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, но после полудня местами возможны дожди с грозами. Воздух сегодня прогреется до плюс 31 градуса во внутренних районах, до плюс 29 на побережье и до плюс 21 в горах.

Скорость ветра составляет 8-10 метров в секунду. На море слабое волнение. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах пока держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Я не знаю, что обо мне говорят подруги, но знаю, что это неправда.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
4: Думал начать качать пресс, но начал качать сериал.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Армия Кипра тратит миллионы евро на блюда, которые солдаты не едят. Суд Евросоюза обязал Кипр заплатить за землю, изъятую своих граждан. Фанни Ардан приедет в Лимассол, чтобы сыграть Кассандру. Теперь подробнее. Счетная палата Кипра представила результаты очередного исследования положения дел в армии. 69% солдат Нацгвардии покупают еду в буфете, а не употребляют бесплатные блюда в столовой, так как еда холодная, некачественная или слишком жирная. В мусор ежедневно уходит до четверти готовых порций. Только 8% опрошенных считают армейское питание полностью удовлетворительным. При этом бюджет программ питания военнослужащих обходится кипрским налогоплательщикам в 9,5 миллиона евро в год. Европейский суд по правам человека обязал Республику Кипр компенсировать 10 жителям Лимассола землю, изъятую в 1976 году под промзону в районе Айос-Афанасиос. Половина земли до сих пор остается неиспользованной. Заявители требуют больше 8 миллионов евро. ЕСПЧ уже присудил им 17 тысяч евро за моральный ущерб и понесенные расходы. По основной сумме стороны должны договориться до 30 октября, иначе решение о сумме компенсации и ее сроках примут сами судьи. 2 октября в Лимассоле легендарная французская актриса Фанни Ардан представит разговорную оперу «Кассандра» на музыку Микаэля Жореля. Аккомпанировать звезде будет оркестр «Командария» — 18 кипрских музыкантов под управлением Жана Дюрайе. Спектакль на французском языке с субтитрами на греческом, русском и английском идет без антракта — около 70 минут. Это первая полноценная постановка «Кассандры» на острове. Подробности на сайте «Лента Кипра». И о погоде. На острове преимущественно ясно, но после полудня местами возможны дожди с грозами. Воздух сегодня прогреется до плюс 31 градуса во внутренних районах, до плюс 29 на побережье и до плюс 21 в горах. Скорость ветра составляет 8-10 метров в секунду. На море слабое волнение. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах пока держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Большие города.
5: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
7: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
8: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
9: Я не могу отличить доллары, купленные по 30 рублей, от долларов по 60 рублей. Наверное, надо было подписывать.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, не с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
9: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимедиа.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции. Дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей. Дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «О»,

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Лично я всегда готова к любому повороту судьбы. Поэтому в моей сумочке всегда лежат загранпаспорт, купальник и фата.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
4: Да!
3: Ого! Стоит, наверное, миллион!
4: Нет, стоит, как хороший букет цветов!
3: Мне срочно нужен такой же!
5: VPL Diamond – роскошное украшение из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анекс Артисиас.
6: Не сомневайтесь в своей привлекательности. Помните, весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще кривое.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт

Время, когда мы с вами соединяемся с помощью музыки и нашего стола заказов чата 4 9 105 7. С вами здесь Яна Соболева. И сегодня 4-й четверг сентября. И во многих странах отмечают день, который, мне кажется, очень откликнется жителям Кипра. Потому что у нас с вами здесь есть свой культ, своего животного, кошек. Но мы поговорим в целом о братьях наших меньших, потому что сегодня праздник, который называется «Четверг, помни обо мне». Инициатива появилась в США в 2013 году благодаря Майку Армсу, который руководил определенным подразделением Animal Center. И ее придумали, чтобы привлечь внимание к миллионам животных, которые ежегодно оказываются в приютах. И, конечно, каждый из них ждет своего человека. Символ этого дня – свет. Людей призывают зажечь свечку, рассказать историю своего питомца, помочь приюту, просто поделиться информацией о животном, которому нужен дом. Поэтому сегодня важно осознать, что за каждой дверцей приюта не просто номер и карточка, не просто кличка и вот эти грустные глаза. Там кто-то конкретный ждет кого-то конкретного. Когда его заметят, когда выберут, когда вместо слова «приют» появится слово «дом». Смысл дня «Помни обо мне» – это не пройти мимо того, кто сам не может попросить о помощи и решить свою проблему. И сегодня можно сделать совсем немного, ну, например, рассказать о каком-то животном, которому ищут семью, помочь приюту просто, напомнить кому-то рядом, насколько важна забота, и чуть-чуть проявить себя в сторону братьев наших маленьких. Ну и начнем мы с музыкального настроя «Love Story». Вот такая любовь, конечно, может случиться не только между людьми. Полюбить можно и свое дело. Кто-то любит свою машину, как живого человека. Но есть те, кто машет хвостиком и большими глазами, и такими же крупными, иногда маленькими ушами, дает знак о том, что вы важны. Поэтому это обоюдное движение, мне кажется, через эту песню прекрасно отражается и в таком формате. Если у вас есть питомцы, сегодня сделайте им праздник. Маленький или большой, выбирайте сами. Ну, а какие еще поводы найдутся в этом часе, обязательно поговорим. Ну, а пока напишите о том, кто у вас живет дома и кому сегодня перепадет лишняя косточка или какая-то вкусняшка. 4 9 105 7.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Привет, любимый остров, это дневной

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Есть такая традиция круглую дату как-то по-особенному отмечать. Вот и мы свое 20-летие так распаковали в течение года, что динамика видна в рамках еще не закончившегося периода, да? У нас еще впереди осень, кусок зимы. И мы готовим вам гаджетоманию. Но примечательно, что теперь у нас есть целых 3 касания с живым эфиром. Утреннее шоу «Русские перцы», затем «Днем обо всем» и вечером Гоша Романов, мой коллега, новоиспеченный, но уже такой привычный вечерний голос в рамках вечернего шоу «По дороге домой». И вот во все эти временные отрезки вы смело можете использовать наш прямой контакт связи 49-105-7. И распаковывать день мы тоже можем теперь по-особенному. Утром вы слушаете гороскоп, в обед мы тянем карту, а вечером переключка и меняем состояние с рабочего режима на отдыхательный. Давайте посмотрим сейчас, что приготовила нам вторая половина дня, чтобы у вас были маячки и ориентиры.
0: Карта для старта.
1: Четвертый четверг сентября, 24 число, это прямо какая-то нумерологическая удача. Поэтому, если вы используете такие знаки, то, пожалуйста, вот они, загадывайте желания. Особенно, если у вас в дате рождения фигурирует четверка. Что сегодня делаем? Мы сегодня ориентируемся на трансформацию через духовность. Казалось бы, да, обычный рабочий день. Но нет, нужно найти время для того, чтобы попрактиковать йогу, например, послушать какую-то новую медитацию или привычную мантру, помолиться, ну, кому что, или просто подвести итоги с благодарностью себе и окружающим. Погуляйте пешком минимум 6 километров. Почему такая цифра, непонятно, но даже если вы просто вокруг дома сделаете несколько кругов, это уже классно вместо лежанки на диване. Хотя полежать на диване ничего зазорного. Главное, чтобы гиподинамии не случилось. Посещайте святые места, если есть такая возможность, а также кризисные ситуации, данные для духовного роста, используйте их, находясь в таком созерцании. Ну, конечно, глубоко предлагают нам сегодня погрузиться в такие внутренние процессы, но как бы там ни было, попытаемся интегрировать хотя бы несколько минут на вот такие действительно глубоководные погружения. Ну а дальше, чтобы все спорилось, чего не делаем. Не фокусируйтесь сегодня только на себе. Эгоизм не в почете. Не реагируйте на триггеры, потому что сегодня это как раз выброс такого количества энергии, что потом можно почувствовать как упадок сил, так и обесточенность, и еще не приведи небо какие-нибудь минорные настроения. Ну и если к врачам сегодня нет надобности ходить, не ходите. Если был визит, и вы, например, его осуществили, наверняка получили порцию чего-то полезного. А если он только предстоит, поприслушивайтесь к себе. Все ли действительно вы воспринимаете за истину? Действительно ли вы доверяете этому человеку в белом? Ну а все остальное у нас будет в карте. Это тезис, который будет хэштегом второй половины этого дня.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Карта сегодня звучит очень красиво. Печаль откроет двери радости. И пусть это вас поддерживает, не утомляет. И всегда ее можете найти у нас в сторис. Заходите russianradio.cy.

0: Давай.
1: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
3: Большие города.
1: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Вам приглашение. Книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой. Лекция искусствоведа Виктории Батуриной. Аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей. Мастер-классы для детей и взрослых. Расклады Таро, диджей-сет на террасе. Музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня. Скидка 20% на все.
5: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99FM.
6: Вчера отвел душу, сегодня не могу вспомнить, куда.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Всем привет, здесь Яна Соболева. Передаю привет с нашего смс-чата 49-105-7. Всему моему коллективу и ребятам, мы проделали большую работу. Очень хорошо, всех награжу. С любовью, Люся. Это очень классно звучит. Наверное, это бизнес, Люси. Мы передаем привет вот таким боссам, которые способны замечать, отмечать и вознаграждать. Ну, а теперь давайте подумаем о том, когда и как можно отдохнуть. Разумеется, в жизни всегда есть место отдыху, поэтому мы не столько смотрим на сам день на календаре, сколько что он несет в разных странах.
2: Держи повод.
1: Сегодня международный день, точнее, Всемирный день моря. Конечно, это наш с вами праздник, и сегодня просто нужно сходить пообщаться с морешком, поздравить его с праздником, ну и, конечно же, взять пользу. Праздник законченности дел. Действительно, мы движемся в сторону пятницы. А также туда же вкидываем день незапланированных безумств. Сегодня перцы рассуждали о том, что же там может быть. Точнее, закинули удочку и не поделились деталями. Мне добавить здесь нечего, потому что, мне кажется, я перманентно такой праздник. Отмечаю день системного аналитика. 26 лет уже поздравляют специалистов. Спасибо, что вы есть, и за ваш труд отдельное. Сегодня еще и Всемирный день горилл. И если вы думали, что знаете о них все, то, пожалуйста, гориллы умеют петь во время еды. Ну, правда, они, конечно же, просто издают своеобразные тихие звуки, которые нам могут напоминать что-то вроде мурлыканья, ворчания, такого медленного поднос пения, вот такого. И ученые считают, что так животные сигнализируют, мол, мне сейчас хорошо, я спокойно ем. Вот сейчас, если вы чуть-чуть горилла, потому что просто едите и мурлычете, то приятного вам аппетита. Ну, а еще интересный факт. Они могут подпирать голову рукой во время отдыха. Просто вот такая неожиданная особенность. И это очень сильно напоминает человека. Ну, например, на скучной лекции. Где тут не провести параллели? Еще сегодня Всемирный день Болливуда, и Зиту и Гиту надо посмотреть обязательно вечерком. Ну и мы не можем обойти классные праздники. День семьи, мира и согласия в Кыргызстане. День принца, чуть не сказала. Ну, не надо сегодня без принцев обойдемся. День плотника в США. День адвоката Гватемалы. Ну что ж, неважно, где вы. Выделите день для себя. Вот такой праздник есть в США. Ну и не обойдем стороной наших именинников, люди, у которых сегодня день имени. Герман, Дмитрий, Сергей, слышите меня? К вам присоединяются Федор, Евдокия, Петр, Виктор, Роман, Николай и с очень редким именем девушки по имени Ия. Всех вас поздравляем, песню дарим. Пусть все у вас будет классно. Весна в душе и Коста Лакоста в приятном.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Celebrity Gala представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
2: Билеты на Sold Out, Ticketbox.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Стол заказов русского радио.
1: Салют, буду сейчас говорить в адрес очень милой девушки. Не видела ее в глаза, но то, что о ней написано, говорит о том, что она прекрасный человек с приятным голосом. Милена, привет!
2: Привет!
1: Я вас поздравляю с днем рождения не только от имени русского радио, но в первую очередь от человека, который прислал заявку. Я полагаю, что вы сейчас, конечно, там не одна. Слышно, что кто-то параллельно со мной солирует, но тем не менее, я думаю, что вы услышите. Добрый день, любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу с днем рождения. Зовут ее Милена. Хочу ей пожелать огромного женского счастья, крепкого здоровья, исполнения всех желаний, чтобы оставалась всегда такой же позитивной, доброй и не останавливалась на достигнутом. Люблю, крепко обнимаю, несмотря на то, что она не рядом. С днем рождения, душа моя. И подпись, кто это?
2: Ну, я даже не знаю.
1: А сейчас мы вот так сделаем. Вас с днем рождения от Натальи!
2: Супер, спасибо большое.
1: Милен, у вас есть уникальная возможность два слова Наташе сказать, я уверена, она нас слышит.
2: Конечно, она слышит. Наташенька, спасибо тебе огромное, душа моя. Спасибо. Я передаю огромное большое спасибо с поздравлением с прекрасного, красивого места Милан, в котором я прямо сейчас нахожусь.
1: Вау, и вы подняли трубку, какая красота. Да. Слушайте, ну тогда этой земле поклон от нашей, вам любви, процветания, мира. И, конечно же, от русского радио трек очень бодрый, зажигательный. Питбуль здесь на 99FM.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Сегодня день Болливуда, и мы вспоминаем те самые хуки, апперкоты с фирменным звучанием. И самое главное, чтобы расстояние между летящим кулаком и челюстью оставалось как минимум сантиметров 5. Но я не просто так об этом говорю. Покусились на святое, и вот что из этого вышло. В сети завирусилась версия нашего любимого Винни-Пуха советского на индийском языке. И знаете, что самое удивительное? Сюжет вообще не меняет хода всего повествования. Мед, лес, друзья, походы в гости, все, как мы знаем. Но индийская озвучка, музыка и все. Наша добрая история из детства про плюшевого резвого, харизматичного медвежонка внезапно превращается в настоящий болливудский боевик. Поэтому, если хотели сегодня отметить День Болливуда на экзотическом, это самое оно. Винни-Пух теперь звучит так, будто он не просто пришел за медом, планирует вернуть его во что бы то ни стало. Пятачок не просто тревожный поросенок, это на самом деле верный напарник главного героя. Ну а кролик, кажется, вот-вот выйдет из-за дерева и объявит, что у него есть план. Особенно забавно, что визуально ничего не изменилось. Мы наблюдаем все тех же любимых героев в том же лесу, с тем же медом. Но мозг говорит, сейчас начнется погоня, будет драка, финальный танец, человек на 100 обязательно. Вот что делает правильная музыка и классная озвучка. Нам можно таким образом превратить любую детскую сказку в боевик. Не нужен новый сценарий, достаточно просто добавить индийского колорита. Поэтому, если ваш ребенок вдруг увлекается чем-то таким, предложите ему поэкспериментировать с культурными кодами.
0: Русская

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции. Дважды лауреат премии «Сезар». Более 100 ролей. Дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Чтобы петь в караоке, слух не нужен. Нужно хорошее зрение и отсутствие совести.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
8: Хорошие новости на подходе. Константин Столяров уже все заготовил. Самое главное, не пропустите там развлекательный гид на выходные. Конечно, все подробности на ленте Кипра. Ну а эфир продолжает, точнее, этот час завершает юпитерианские настроения и нетленка от Бутусова.

0: где шаверма Байпунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
2: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Лимассол едет Фанни Ардан. Кипрский бизнес получит бесплатный доступ к искусственному интеллекту. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. 2 октября в Лимассоле легендарная французская актриса Фанни Ардан представит разговорную оперу «Кассандра» на музыку Микаэля Жореля. Аккомпанировать звезде будет оркестр «Командария» — 18 кипрских музыкантов под управлением Жана Дюрайе. Спектакль на французском языке с субтитрами на греческом, русском и английском идет без антракта — около 70 минут. Это первая полноценная постановка «Кассандры» на острове. Европейский хаб цифровых инноваций Кипра запускает более 50 услуг по внедрению искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса, большей частью бесплатно. Программу софинансирует Евросоюз. Компании смогут протестировать ИИ-решения, пройти обучение по европейскому регламенту и получить помощь в поиске инвесторов. Заявки принимаются онлайн. Подробности на сайте «Лента Кипра». Наступающие выходные уже не будут по-летнему жаркими, но нас все равно ждут горячие развлечения бархатного сезона. Главное из них – открытие Лимассольского винного фестиваля. Также жителей и гостей Кипра ждут ковбойская вечеринка, поход на закат солнца и восход луны, международный фестиваль в Айанапе, спортивное ориентирование в горах, пивной праздник, три вечера искусства, хэви-метал на пляже, виноградные фестивали и не только. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час, прежний контакт 49-105-7. 100 заказов работает еще чуть-чуть менее часа. До 3 здесь Яна Соболева. Привет каждому городу и каждому, кто настроен на 99FM. Ну что, сегодняшняя дата запечатлена очень по-космически в истории. 180 лет назад была открыта восьмая планета Солнечной системы Нептун, которая, кстати, в натальных картах, если на астрологическом языке, отвечает за такие наши достройки, муть небольшую, проекции, в общем, чуть-чуть вносит корректив в ощущение реальности и также мечты и фантазии туда же. Ну а еще 56 лет назад межпланетная станция «Луна-16» советская осуществила первую в мире доставку на Землю образцов лунного грунта. Еще век и потом полвека назад вот такие открытия, конечно, будоражили общественность и считались чем-то фантастическим. Сегодня фантастика выглядит несколько иначе. Скорее, она полностью перепрошивает нашу реальность. Роботы добрались до Большого театра. И полагаю, что это тоже некая историческая веха. Первый антропоморфный робот Грин исполнил дуэт с солисткой Большого театра под музыку из «Нетленного щелкунчика». Перформанс показали из музея «Атом» во время церемонии премии «Сделан в России». Ну что, балет, роботы, Чайковский, все переплетено. 2026 не перестает удивлять, и то ли еще будет. Мы на своем уровне тоже хотим вас удивить, и здесь уже ИИ нам поможет только в создании заданий. А гаджетомания останется прежней, такой теплой, удивляющей и очень азартной. Поэтому не пропускайте наши анонсы. Также в этом часе пожарим немножко ИИшницу и, конечно же, пробежимся по рубрике «Топчик». Нам есть что вам предложить. Открывает этот час случайности не случайный трек от Мота. Немножко потанцуем, разомнемся, пока босс не видит.

0: интересно.
1: Помните, большой брат наблюдает за нами, в лице него будет у нас босс каждого, поэтому всем руководителям сейчас летит мой пламенный и сердечный привет. С нашего смс-чата 49-105.7 тоже такой привет от руководства пришел, что да-да, не вижу вас, но слышу, и это классно, потому что наша задача, чтобы именно так мы с вами взаимодействовали. Мы вещаем, вы слышите, и так 20 лет без остановки. Хочется, чтобы еще как минимум столько же при вашей активной поддержке. И потому мы собираем всегда все самое лучшее для вас, информируем, приглашаем. И вот прямо сейчас пойдем в ту рубрику, где самое отборное и лучшее. Для того, чтобы вы заблаговременно строили с нами свои планы.
2: Топчик на русском.
1: Курс будем держать на зеленый, да-да, сейчас никаких других цветов, только зелененький, потому что здесь новая страница бренда AgriPlant, и я думаю, что он вам нельзя пропустить.
2: На правах рекламы.
1: Ровно через неделю, 1 октября, у нас государственный праздник, но еще и будет большое событие, масштабное празднество по поводу новой странички бренда. Еще одна локация. Приезжайте, поддерживайте. Место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения, нужно посетить, узнать, для того, чтобы вокруг создавать свой маленький дендрарий. С 10 утра до 7 вечера в программе празднуем открытие новой точки AgriPlant скидками от 20 до 40%. Получайте подарки и сюрпризы. Наслаждайтесь угощениями. Пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки. Слушайте прямое включение любимого русского радио «Кипр» с 2 часов дня до 5 вечера. Ну и, конечно, прямо сейчас отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир AgriPlant. Лимассольский район Трахони на Одиссея Георгиу 32, напротив средней школы Трахони. Встретимся 1 числа, помечайте в календарях. Ну а прямо сейчас давайте все же продолжим небольшие послеобеденные танцы, даже если вы просто сидите за своим компом и очень увлечены работой, или сейчас едете за рулем, всегда можно найти конечность, которой можно отбивать ритм. Нога, рука, причмокивание, подпевки, бэк-вокалы, все это вполне себе можно позволить в четверг в 14.17.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Это кухня.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Чем популярнее лазерная эпиляция, тем большее число салонов предлагает эту услугу, и тем сложнее выбрать место, где все пройдет на высшем уровне, быстро и безболезненно. Салоны, центры, студии, кабинеты. Как в таком разнообразии не ошибиться с выбором? Основным критерием должно быть наличие современных аппарата и технологий и опыт работы в индустрии. Клиника, которая на рынке не один десяток лет, следит за новыми технологиями, постоянно обновляет парк лазерного оборудования, действительно может называться центром лазерной эпиляции. Таким параметрам соответствует лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Процедура проходит безопасно и эффективно. Проводится высококлассными специалистами, которые обучались у лидеров отрасли, а сейчас делятся опытом с коллегами из других стран. Передовое оборудование является визитной карточкой «Леди Эстетик». Процедура лазерной эпиляции в этом центре позволяет избавиться от нежелательных волос качественно и надолго, без боли, ожогов и черных точек даже летом и на загорелой коже. Ознакомьтесь со всеми возможностями лазерной косметологии на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
5: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Как в хорошей дружбе и в компании тебе хочется чем-то делиться, настроением, новостями, мыслями, так и у нас с вами всегда найдется повод обсудить кое-что, что происходит в обществе. Но пока не здесь и не в нашей реальности кипрской, но тем не менее звоночки уже поступают. Сейчас разберем. Мало нам роботов в Большом театре, мало нам их на миланских показах. Они уже проникли к нам в душу.
2: И ишница. На русском радио Кипр и ишница.
1: Пугать не хочу, но расскажу историю, которая звучит уже как фантастика. Правда, это реальность. В Южной Корее завирусилось реалити-шоу, где участники строят отношения с искусственным интеллектом. Создатели решили проверить, насколько далеко человек может зайти в отношениях с виртуальным партнером. Сначала относились все к этому как к эксперименту, даже посмеивались, мол, очередная игра. Но постепенно все изменилось, люди начали эмоционально привязываться к своим и партнерам, и девушкам, парням, разговаривать с ними, брать их с собой на прогулки, танцевать, обнимая планшет. О, божечки! Самое интересное, некоторые участники сказали, что с искусственным партнером им даже спокойнее, чем с настоящим человеком. Там нет ревности, конфликтов, страха быть отвергнутым. Партнер всегда готов выслушать и встать на вашу сторону. Божечки мои, для любви теперь действительно не обязательно физическое присутствие, встает такой вопрос, да? Фильм, она уже оказывается не таким уж фантастическим. И тут, конечно, у меня вопрос в зал. Если есть мысли, поделитесь. 4 9 105 7. Вы бы смогли назвать отношения с ИИ равными отношениям с человеком? Или все же мы такой ментальности или пока еще не готовы смотреть в эту сторону? Что может вообще исчезнуть из нашей жизни, если вот так мы будем выстраивать отношения и впустим роботов туда, где обычно есть место только другому человеку? Порассуждайте, а мы с вами сверим среднюю температуру по эфиру. Да, мне кажется, здесь сейчас нужно, чтобы все это подгрузить, немножечко танцев, какой-то мелодии. То есть отвлечься куда-то туда, где все еще люди говорят о людях.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Так приятно, что есть отклик, и тема про построение отношений с ИИ взбудоражила некоторых. Кто-то даже высказался. Жаль, что не подписываетесь. Спасибо вам за обратную связь. 4-9-105-7. Я не готова строить отношения с ИИ. Мне нужны объятия и живые глаза. Очень подписываюсь под этими словами. И мне отзывается и второе сообщение. Отношения с ИИ не построить на искре взаимности. Точка. Да, это так, но не все разделяют эту точку зрения. Благо, мы с вами здесь на 99FM собрались исключительно по велению сердца. 20 лет мы вместе с вами движемся в направлении 99FM. Мы творим, вы слушаете, подтанцовываете, подпеваете, участвуете, всегда делитесь отличным настроением. И отдельное спасибо за ваши другие проявления в виде презентов, добрых слов, комплиментов и, конечно, поздравлений. Мы в течение всего года ловили их в большом количестве, но и сами не отставали. Конечно же, мы всегда стараемся вас удивить, порадовать и одарить. И гаджетомания осенняя уже практически готова. Осталось дождаться следующего месяца, и точных анонсов не пропустите. Но еще не могу не поделиться тем, что у нас нового произошло в этом сезоне, с сентября месяца. Сразу два классных проекта в рамках дневного шоу «Территория отношений» и «На чемоданах». Не пропускайте, среда, четверг. Обязательно анонсы в Инстаграм смотрите, подписывайтесь, russianradio.cy, чтобы ничего не пропускать. Ну и мы сдвинули немножечко время главного хит-парада страны, чтобы вам было еще удобнее проголосовать. Вот вы закончили в пятницу все свои дела, включаете ровно в 4 часа. И Ира Аполлонова рассказывает, как разместились ваши любимые песни по вот этой лесенке под цифрой от 1 к 20. Точнее, она идет от 20 к первому месту, и влиять на это можно на нашем сайте russianradio.cy. Заходите, голосуйте. Повтор в субботу не изменен с 10 до 11. Ну и, конечно, я не могу не сказать, тем более, что мне прямо сейчас передавать микрофон и наушники моему коллеге Гоше Романову. У нас новое вечернее шоу «По дороге домой». Включайте, наслаждайтесь, слушайте, пишите, звоните, выигрывайте и фиксируйте то, что мы рекомендуем. Ну а сейчас газуем в финал этого часа вместе с «Зиверт». Делайте громче!

0: Реклама на русском.
1: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
0: Радио «Монте-Карло Кипр».
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
4: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
5: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Cata Polimedia.
6: Звоните по телефону 99-844-811.
5: Сайт мужначас.cy.
7: Если женщина произнесла слова «настоящий мужчина», можно все деньги поставить на то, что дальше она скажет слово «должен».
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
9: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
10: Эфирную смену закончу цитатой с нашего смс-чата 49-105-7. ИИ надо использовать как ассистента, личного психолога, помощника, но строить отношения – это машина, и это чревато. Золотые слова выбиваем себе где-то в сознании и не допускаем инсинуаций никаких. Мы за то, чтобы у человека был человек. До завтра. Яна Соболева. Пока.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня и полезной информации. С вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о питании детей. Есть родители, которые относятся к его организации для своих детей намного ответственнее, чем к своему рациону. Напрасно, потому что культура здорового питания складывается из пищевого поведения всей семьи и уж потом путем составления идеального меню для ребенка. Правильное питание улучшает остроту ума, память, поднимает настроение, способствует правильному росту и развитию организма, помогает поддерживать вес и обмен веществ. Вот основные принципы правильного питания. Каждый день на столе должны быть растительные продукты зеленого цвета. Пищу рекомендуется варить, запекать, готовить на пару. Важно учитывать аллергию и непереносимость тех или иных продуктов. Увы, сегодня многие дети делают свой выбор в пользу фастфуда, а родители не препятствуют. Ну, во-первых, фастфуд крайне вреден для здоровья, причем не только детей, но и взрослых. А во-вторых, на Кипре есть прекрасная альтернатива – сервис готовых завтраков и обедов для детей и взрослых. Milk's Food. Вот один из примеров детского меню от Milk's Food – сырники с медом или сметаной, сезонные ягоды или фрукты, порция салата с зеленью и куриные тефтели с пастой. Пальчики оближешь. И на десерт лайфхак. Чтобы ребенок полюбил чечевицу или запеканку, начните всей семьей с тестового меню от Milk's Food. Подробности на одноименной странице в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока Milk's Food заботится о вашем режиме и качестве питания.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Большие города.
8: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
9: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
10: От любви до ненависти. Один логин и пароль.
11: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: Реклама на русском. Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
6: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске 83% иностранных инвесторов считают Кипр привлекательным. Минтруда признала случай незаконной аренды работников. В Троудосе проходит Mountain Games Cyprus 2026. Далее подробности. Кипр остается привлекательным для иностранных инвесторов. Так его оценили 83% участников нового опроса консалтинговой компании EY.

острове выявлены конкретные случаи незаконной аренды работников, в том числе в строительстве и туризме. Это признало Министерство труда на заседании парламентского комитета по труду во вторник, 22 сентября, сообщает издание «Диалогос». Сдавать работников в аренду через агентство временной занятости в строительстве и туризме на Кипре запрещено. Недостаток обучения и подготовки в этих отраслях может создать серьезные риски для здоровья и безопасности людей. В горах Троудоса с 23 по 26 сентября проходит Mountain Games Cyprus 2026. Можно отправиться на горном велосипеде, пройти маршрут, попробовать спортивное ориентирование или вспомнить традиционные игры. Для детей старшего поколения тоже подготовлены активности, а после прогулок организаторы предлагают попробовать местные продукты и познакомиться с кухней Троудоса. События проходят в разных горных деревнях, на тропах и культурных площадках. Вход свободный. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Русское радио.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите из кухни в другую комнату. Жена как-нибудь и без вас справится.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Все будет хорошо.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
8: У нас столько красивых девушек, что хочешь, не хочешь, а хочешь.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр ужесточит выдачу золотых виз перед Шенгеном. Рейс на Ларнаку развернули из-за буйного пассажира. Фестиваль вина стартует уже в эти выходные. Далее подробностей. Кипр ужесточит программу золотых виз для инвесторов. Об этом заявил заместитель министра миграции и международной защиты Николас Иоаннидис на заседании парламентской комиссии по контролю госрасходов, пишет издание Sigma Live. Золотой визой на Кипре называют разрешение на постоянное проживание для иностранцев, которые вкладывают деньги в экономику страны. Ужесточить программу решили из-за вступления в Шенгенскую зону, однако дата пока не объявлена. Самолет авиакомпании Jet2, летевший в среду из Эдинбурга в Ларнаку, через полчаса после взлета вернулся в Шотландию из-за агрессивного пассажира. В аэропорту полиция задержала 32-летнего мужчину. Решение развернуть рейс принял командир экипажа. Боинг успешно сел в Эдинбурге, где его уже ждали экстренные службы.

20 концертов на двух сценах, детские спектакли каждый вечер, дегустации в 16 винодельнях и бесплатные автобусы из 4 городов. Фестиваль проводят с 1961 года, в этом году он пройдет в 65-й раз. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: дороге домой на русском радио Кипр.
1: Ну, привет-привет! Добрый вечер, остров! Наконец-таки четверг наступил. На сегодня на календаре Всемирный день моря. Ух, как классно! Позвольте себе вернуться домой сегодня, проходя через море. Ну, а какое море без шлепанцев? Вот что мне нравится на Кипре, так это то, что здесь можно совершенно спокойно выйти из дома, а может и из офиса, погодка вроде пока позволяет, вечером именно в шлепанцах, и не обращать внимания на других, ведь они тоже в шлепанцах. В другой стране это могло бы выглядеть достаточно подозрительно. В это время за границами острова дожди, а у нас тут красота.

А, кстати, как вы называете шлепанцы? Пишите 49-105-7. Посмотрим, какие есть вариации этого идеального изобретения человечества. Так скажем, проанализируем. Остров, как и его жители, вообще очень хорошо объясняют одну простую вещь. Не обязательно каждый день выглядеть так, будто у вас совещание на носу. Иногда можно просто идти. Просто идти куда-нибудь, зачем-нибудь, а лучше вообще без зачем. Вот этим мы с вами сегодня и займемся. У микрофона Гоша Романов. Давайте добавим этому четвергу позитивных вибраций и погнали уже домой. Ужин ждет.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Я тут закинул такую мыслишку на ход ноги, спросив вас, а как вы называете шлепанцы? Ведь мне кажется, у каждого есть свое название. И реально, вот пришло к нам в студию очень много разных вариаций. Есть и шлепки, такие сообщения, и тапки, даже биркенштоки. Что это такое? Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Пришло даже такое сообщение: если хотите выглядеть мощно, называйте их панталеты. Это добавит вам аристократичности. А вот сразу вопрос, интересно, панталеты? Панталеты. Это от какого слова? От слова «панты»? Наверное. Ну, спасибо, учту. И пришло загадочное сообщение. А вы попробуйте погуглить, откуда взялись сланцы. Ну, мои, честно говоря, из киоска. Пару евриков за них отдал, но все же я погуглил. И слушайте, тут целое путешествие. Оказывается, слово «сланцы» появилось из-за названия города Сланцы в Ленинградской области, где на заводе «Полимер» в СССР массово выпускали резиновые шлепанцы. На подошве этой обуви выдавливали место ее изготовления, а именно сланцы. И покупатели, конечно же, ошибочно принимали штамп города за наименование этого изделия. Вот, в принципе, так сланцы-то и получились. При этом, вообще, изначально сланцы — это же горная порода. Но прикольно. Плюс один в копилочку фактов. Вам спасибо за такой вот намек. Теперь можно немного побыть тем чуваком, у которого есть ответы абсолютно на все вопросы. Вот, как информация про бирдекль, например. Вы неправильно им пользуетесь. Это крышка для стакан от насекомых вообще-то. Очень полезно, спасибо. Хотя про сланцы действительно забавно. Ну а мы с вами только шлепаем к вечернему вайбу, и у меня есть повод сделать этот путь еще поприятнее. Совсем скоро сыграем с вами в нашу новую игру, где вам нужно будет попробовать расшифровать перевод карточки товара с маркетплейса и понять, что это за товар такой я сегодня загадал. Так что готовимся, заходим на сайты, ставим автоперевод и пробуем понять логику переводчика. Удачи! Редактор

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Настоящая женщина – это та, которая не прошлое и не будущее.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: тему. Вот скажите, вам когда-нибудь попадалось описание товара на маркетплейсе, и с вами вот происходило такое любимое выражение моего отца? Смотрю в книгу, вижу буквы. Вроде бы прочитали каждое слово, но вообще ничего не понятно, что они продают. Во всем виноват автопереводчик. Вот именно поэтому и существует наша игра «Перевели тему». Мы берем описание товара на маркетплейсе, которое явно прошло очень сложный путь от производителя до перевода. Переводы на русский язык и пытаемся понять, что же это такое, что сегодня я загадал. Но обо всем по порядку.
1: На правах рекламы.
0: Любимый магазин fzin.com снова с приятными осенними сюрпризами. С 18 сентября по 5 октября включительно промокод BABY26 даст дополнительную скидку 10% сверх уже действующих спецпредложений и сниженных цен на все молочные смеси и детское питание, а также средства по уходу за детьми и младенцами HIP, Альмирон, Милупа, Фрезидерм и Веледа. Экономьте до 35%, просто используя промокод во время оформления заказа. Главное успеть до 5 октября. Бесплатная доставка, условия акции, исключения и правила на сайте fzin.com. Победитель сегодняшнего перевода получает клевый подарок, а именно купон на 20 евро. Ну а теперь сами правила. Я зачитываю вам описание товара. Вы пытаетесь понять, что это за вещь такая, и отправляйте свой вариант на номер 49-105-7. Будем посмотреть, сколько вариаций ответов получит простой перевод карточки товара. Я думаю, что вы готовы. Тогда мы переводим. И сегодняшний товар описывают примерно так. Волосы ребенка собираются в одно место и больше не гуляют. Все, никаких дополнительных подсказок. Но особенно интересно, что именно означает «гуляют». Куда они там ходят, зачем? И, наконец, кто решил положить этому конец? Догадались? Пишите 49-105-7, я жду вашей версии. Ну а пока что мы с вами перекусим пиццей, ведь пятница не за горами. И вот пока она звучит, я вам напомню, волосы ребенка собираются в одно место и больше не гуляют. Желаю вам удачи, пицца, поехали!

А я напоминаю, друзья, что мы играем в игру «Перевели тему», где вам нужно догадаться по переводу как раз-таки описания карточки товара на маркетплейсе, что за товар сегодня я загадал. Жду от вас правильных версий 49-105-7, присылайте сообщение. Действительно, варианты есть, и некоторые даже звучат очень убедительно, но вот сразу маленькая подсказка. Бандана не подходит, обруч тоже не подходит, так что продолжаем думать, что за штука такая. Волосы ребенка собираются в одно место и больше не гуляют. Желаю вам удачи, совсем скоро, надеюсь, мы поздравим победителя.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Перевели тему.
6: Ну что ж, друзья, мы возвращаемся, и у меня хорошие довольно-таки новости. Кажется, среди наших слушателей нашелся человек, который смог остановить это бесконтрольное гуляние волос. Здравствуйте, вы с нами на связи.
7: Здравствуйте.
6: Ну, скажите, пожалуйста, как вас зовут?
7: Альбина.
6: Альбина, очень приятно. Давайте сразу вот проверим, вы действительно поняли, что это за товар? Потому что описание, конечно, мощное. Волосы ребенка собираются в одно место и больше не гуляют. Но звучит это, знаете, как домашнее какое-то правило. Волосы ребенка больше не гуляют. Вот интересно, что вас намело именно на правильный ответ?
7: Не что, а кто скорее. Я еду в машине как раз с ребенком. И он тоже в последнее время уделяет много внимания волосам. И это Лука, мой сын. Я думаю, что это он угадал.
6: Вот оно что. Но от вас на самом деле пришло много вариантов. Среди них есть один правильный. Вот как вы думаете, все же какой верный ответ?
7: Думаю, что это лак для волос.
6: А вот а если еще немножечко подумать?
7: Тогда это шапка.
6: И вот еще немножко.
7: И тогда это резинка для волос, заколка.
6: Все верно. Мы вас поздравляем, да, это действительно детские резинки для волос. Наконец-то волосы ребенка собраны в одном месте и официально лишены возможности гулять. Вы правильно перевели с маркетплейсного, я вас поздравляю, это отличный навык. Я думаю, с ним вы добьетесь больших успехов. Ну и за правильный ответ, естественно, вам достается сегодняшний приз, а это купон на 20 евро. Уже готовы потратить его?
7: Да, думаю, что у меня три ребенка, мы разберемся, кому резинки покупать.
6: Ну, смотрите, сколько растет потенциальных помощников для того, чтобы побеждать в наших играх?
7: Конечно, мы всегда взаимодействуем с русским радио.
6: Ну что ж, я еще раз вас поздравляю. Использовать его, я думаю, будет нетрудно. Это самое важное, без необходимости переводить с другого языка на человеческий. Я желаю вам хорошего вечера, отличного пути, осторожнее на дорогах и спасибо вашему ребенку.
7: И вам спасибо. Всего хорошего.
6: Ну вот и все. Если волосы ребенка начали гулять сами по себе, не паникуем. Есть, знаете, специальное устройство, которое их собирает в одно место. Это детская резинка. Но если однажды на маркетплейсе вы увидите описание предмета, который удерживает то, что раньше свободно перемещалось, вот даже не знаю, вариант у меня есть, но озвучивать я его, пожалуй, не буду. Возможно, это снова мы перевели тему. Но на этом сюрпризы не заканчиваются, ведь прямо сейчас новая песня.
0: Новая песня на русском.

0: Культурный код.
1: Нашел я, значит, тут одну вещичку, ну как вещичку, скорее факт, который немного ломает привычный Кипр в нашей голове. Оказывается, по острову когда-то ходили поезда. Действительно, настоящие, с вагонами, станциями, билетами и расписанием своим. Причем все это работало почти полвека. Кипрская железная дорога появилась в 1905 году. Она соединяла Фамагуста, Никосию, Морфу и Эвриху. Это всего было больше 30 станций порядка, да, и остановок, вроде как. Поезда возили пассажиров, почту, разные грузы. Люди могли сесть на поезд в одном конце маршрута и спокойно ехать через остров по своим делам. Слушайте, мне сразу представляется вот этот мультфильм «Хаяо Миядзаки», «Унесенный призраком», вроде бы. Какие же там виды были? Наверняка и тут так же. Главная линия работала до 1951 года, ну а потом железную дорогу закрыли. Сегодня от нее остались только отдельные здания и участки старой инфраструктуры, а вот в Эвриху сохранилось здание бывшей станции. Там сейчас работает небольшой музей, посвященный кипрской железной дороге. И вот что забавно, сегодня на Кипре мы как-то спокойно можем провести час в машине, два из-за пробок, да, когда-то здесь же была железная дорога, как же ее не хватает. Правда, подозреваю, что пассажиры тогда тоже иногда говорили, но когда же уже этот поезд приедет? Так что Кипр когда-то был островом, где можно было купить билет, сесть в поезд и поехать через несколько городов. А потом поездов не стало. Теперь только остатки той железной дороги приходится буквально искать по острову. Вот еще один кусочек Кипра, который сегодня уже сложно представить на самом деле. И более того, это тот случай, когда можно совместить приятное с полезным. Да, друзья, кстати говоря, если не знаете, как вы будете проводить свое 1 октября, и я знаю, для вас хорошая новость. Наша остановка будет 1 октября в Трахоне, а именно в Agriplant. Там открывается новая точка, и по этому поводу будет большой праздник. Скидки от 20 до 40%, подарки, сюрпризы и, конечно, все необходимое для сада, дома и озеленения. А чтобы изучать остров было еще приятнее, вас там будет ждать и пицца, мороженое, попкорн, кофе и прохладительные напитки. А с 2 до 5 часов вечера еще и прямое включение русского радио Кипра вместе с Яной Соболевой. Так что отмечаем. 1 октября ставим себе маршрут Трахони, Одиссея, Джорджио, 32, Agriplant напротив средней школы Трахони. А мы с вами едем только на зеленый.

0: Первый час нашего путешествия подходит к финишу, но вечер у нас еще молодой. Он только начинается, так что продолжаем с вами двигаться дальше. Прямо сейчас Саша Данилов выйдет с новостями, и сегодня у него Кипр на самом деле с разных сторон. Например, 83% иностранных инвесторов считают остров привлекательным. Приятно, когда тебя ценят не только за море и погоду. Еще Министерство труда признало случай незаконной аренды работников. Слушайте, звучит так, будто людей можно взять на прокат вместе с перфоратором и с какой-нибудь лестницей. Но тема серьезная, действительно. И еще отправимся в Тродос, где проходят горные игры Кипра 2026. Так что сейчас Саша все расскажет поподробнее, а мы с вами сделаем небольшую остановочку, и раз уж вечер, время ехать дальше, проверим, не забыли ли мы что-нибудь важное. Оставайтесь с нами, встретимся в следующем часе, а для вас есть полезная информация.
1: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Вам приглашение к книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой. Лекции искусствоведа Виктории Батуриной. Аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей. Мастер-классы для детей и взрослых. Расклады таро, диджей-сет на террасе. Музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня. Скидка 20% на все.
5: Хотел вытереть своей девушке слезы. Случайно стер ей брови.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске 83% иностранных инвесторов считают Кипр привлекательным. Минтруда признала случай незаконной аренды работников. В Троудосе проходит Mountain Games Cyprus 2026. Далее подробности. Кипр остается привлекательным для иностранных инвесторов. Так его оценили 83% участников нового опроса консалтинговой компании EY. При этом инвесторов по-прежнему беспокоит дорогая энергия, трудности с финансированием и бюрократия. В опросе участвовали 80 иностранных инвесторов из 23 стран и 11 отраслей, в основном руководители и те, кто принимает инвестиционные решения. У 92% опрошенных уже есть бизнес на Кипре. На острове выявлены конкретные случаи незаконной аренды работников, в том числе в строительстве и туризме. Это признало Министерство труда на заседании парламентского комитета по труду во вторник, 22 сентября, сообщает издание «Диалогос». Сдавать работников в аренду через агентство временной занятости в строительстве и туризме на Кипре запрещено. Недостаток обучения и подготовки в этих отраслях может создать серьезные риски для здоровья и безопасности людей. В горах Троудоса с 23 по 26 сентября проходит Mountain Games Cyprus 2026. Можно отправиться на горном велосипеде, пройти маршрут, попробовать спортивное ориентирование или вспомнить традиционные игры. Для детей старшего поколения тоже подготовлены активности, а после прогулок организаторы предлагают попробовать местные продукты и познакомиться с кухней Троудоса. События проходят в разных горных деревнях, на тропах и культурных площадках. Вход свободен.

прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Мы продолжаем наш вечер. Знаете, вот что мне нравится в четверге? У него, в отличие от прошлых дней недели, есть такой характер, что ли, выходного. Но еще нет обязанностей выходного. Кто бы что ни говорил, но отдых начинается именно с этого дня. Вот она, правильная организация времени, друзья. А то мы все время куда-то успеваем. Иногда полезно немного опоздать. У микрофона Гоша Романов. Второй час мы начинаем. Вечер только начинает уже и продолжается. А значит, торопиться нам, в общем-то, сегодня совершенно некуда. Разве что домой. А значит, поехали!

0: Не баг, а фича.
1: Коль сегодня день системного аналитика, гоу пробежимся по аналитике. Кажется, поисковики потихонечку перестают быть местом, где вам выдают миллион ссылок и предлагают самостоятельно разобраться в вашем вопросе. По данным свежего исследования, 74% людей по-прежнему начинают повседневные задачи с поисковой строчки. Но почти каждый второй уже получает готовый ответ от искусственного интеллекта прямо в результатах поиска. И дальше можно, в принципе, не открывать 10 вкладок этих на колесиках, как обычно мы это делаем. Нейросеть продолжает разговор сама. Слушайте, вот на самом деле получается довольно незаметная перемена, потому что раньше для вопроса нужно было специально, да, идти в какое-то там приложение или писать нейросетке, вот этот промпт, да, задавать. Теперь нейросеть все чаще сама оказывается где-то, где мы привыкли искать ответы. Забавно, как ИШКА так подстраивается, а мы все привыкаем к ней, привыкаем. Вот мне интересно, а что будет с человечеством, ну, давайте так, лет через 5, если ИИ пропадет? Сможем ли мы выполнять все те же действия, только без нее? Вот это вопрос интересный.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
5: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: премьер месяца.
1: Очень понравилось. Игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Вчера вам рассказывал планы, ну, условно, на пятилетку от студии Pixar. Да, много крутых релизов нас ожидает, мы уже ждем, думаю, особенно корпорацию «Монстров 3». Вот и сегодня я немного поменяю путь, но все же расскажу про те же мультфильмы, потому что есть интересная заявочка от DreamWorks. Новый мультфильм «Забытый остров» еще даже не успел добраться до зрителей, а критики уже поставили ему соточку на Rotten Tomatoes. Вы представьте себе, 100%! Кстати, Rotten Tomatoes — это такой популярный американский сайт-агрегатор рецензий, который собирает обзоры, там какие-то оценки фильмов, мультфильмов, телесериалов, да, в принципе, от профессиональных критиков, что немаловажно. И это не просто красивая цифра, да, соточка для рекламы. На данный момент это лучший результат среди полнометражных мультфильмов DreamWorks. Вот как так выходит, я, в принципе, не понимаю. Пока мы с вами только выбираем, что нам посмотреть вечером, критики уже успели и посмотреть, и практически хором выдать вердикт, что, мол, они достаточно хорошо сделали. Причем за мультфильм отвечает режиссер «Кота в сапогах 2». Если помните, наверное, та часть, после которой многие внезапно поняли, что от мультфильма вообще что-то можно получить не только хорошие эмоции, но и эмоциональный удар посильнее, чем от «Зеленого слоника». Кто знает, тот в курсе. И вот здесь тоже обещают не просто классную картинку для детей, а историю, которая рассчитана на довольно-таки широкую аудиторию. А теперь самое приятное для тех, кто не любит ждать месяцами. «Забытый остров» обещают выкатить уже завтра. Да, так что у нас буквально есть возможность проверить эти 100% самостоятельно, потому что 100%, ну, что-то дозначит, я думаю. Но мы люди с вами взрослые, доверчивые. Посмотрим, что скажут зрители, а именно, что скажете вы.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: На русском радио «Ближе к телу».
8: Эх, друзья, на сегодня чисто гипотетически мог бы быть финал рабочей недели. Но, увы. В общем-то, рассказываю. Один гений HR объяснил, почему 4-дневная рабочая неделя нам пока с вами не светит. Сотрудники попросили попробовать работать 4 дня вместо 5. Начальство вроде как согласилось, с понедельника по четверг идет работа, зарплата там же, объем работы тот же, и вроде все хорошо. И тут началось страшное. Причем страшное не для компании, а для сотрудников. Производительность выросла, люди стали счастливее, сотрудники перестали так активно увольняться, и вообще эксперимент признали одним из самых успешных HR-решений компании. И поэтому его что? Правильно, отменили. Молодцы. Потому что руководитель сделал такой вот вывод. Если они успевают выполнять 5-дневный объем за 4 дня, то представьте, сколько же они смогут сделать за 5. Вот это, я понимаю, корпоративная аналитика. Ну, очень странно, очень странно. Поэтому, друзья, если сегодня вы все-таки работаете, то не расстраивайтесь. Где-то прямо сейчас один из руководителей сидит, смотрит, анализирует ваши результаты и думает, а ведь он бы мог еще и в субботу поработать. Слава трудовым традициям. Честно говоря, 4-дневочку я бы тоже готов был работать, да причем до утра. Ну, вы знаете, да, как у Серябкиной в новой песне. Не знаете? Ну, пора запоминать.
0: Новая песня на русском.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Я думаю, что есть три места, где мужчина может пропадать часами. Это, естественно, спальня, это гараж и уборная. Ну, конечно, ведь это место философское, как-никак. Не зря у Родена скульптура «Мыслитель» именно в такой позе и сидит. Я знаю, что происходит, честно говоря, вообще совершенно не знаю, потому что хочется сказать: «Мир, остановись, я сойду, моя остановочка». Но в Нью-Йорке установили умные общественные уборные, причем с таймером. На проект потратили 4 миллиона долларов, и теперь у человека есть строго определенное время на важные личные дела. Вот рассказываю вам процесс. Заходишь, в общем-то, по СМС или сканируешь QR-код, и у тебя есть 10 минут. На 5-й минуте система выключает музыку, на 8-й вежливо предупреждает, что время подходит к концу, а на 10-й двери автоматически открываются. У меня вопрос: это что вообще такое? Я еще читаю, вот есть примечание. Господи, если человек не выходит, то система ИИ вызывает охрану. Технология. Что ж сказать, технология. Причем 4 миллиона долларов — это где-то законопослушный гражданин платит налоги, усердно работает, а они в прямом смысле уходят не на нужды граждан, и ни разу. Так что в Нью-Йорке официально вступил в новую эпоху. Теперь в этом месте есть еще даже и дедлайны. Да уж, но я думаю, нам с вами пора отдыхать. А значит, уже через парочку минут жду вас на вечерней переключке. Там и увидимся.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Вечерняя переключка.
1: Ну, здравствуйте. Время нашей вечерней переключки. Несколько минут, чтобы закончить рабочий день не только по часам, но и внутри себя. Если вы за рулем, просто продолжайте смотреть на дорогу. А я побуду рядом, где-то слева или справа. Не меняйте дыхание, просто почувствуйте, как оно наполняет вас свежим вечерним вайбом. И еще раз. Спокойно. Здорово. А теперь позвольте языку просто лежать во рту. Да, звучит странно, но попробуйте. Говорят, молчание золото. Сегодня это бриллиант. Оказывается, для релакса иногда достаточно даже просто перестать стискивать зубы. Расслабьтесь. А если в голове еще крутится что-то неприятное, гоните это прочь. Не продолжайте эту мысль. Она закончится сама. И на таких вибрациях мы с вами движемся домой. Это была вечерняя переключка «По дороге домой» и Гоша Романов. А дальше «Глянец», сделано со вкусом с Яной Соболевой и Саша Данилов. А с вами услышимся завтра. Желаю хорошего вечера, спокойной дороги и пока-пока.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
3: Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
4: Незабываемо.
3: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
5: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
6: А я не буду навязываться. Захочет, напишет. Подумали оба.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр ужесточит выдачу золотых виз перед Шенгеном. В Лимассоле насчитали 1100 потенциально опасных зданий. Фестиваль вина стартует уже в эти выходные. Далее подробности. Кипр ужесточит программу золотых виз для инвесторов. Об этом заявил заместитель министра миграции и международной защиты Николас Иоаннидис на заседании парламентской комиссии по контролю госрасходов, пишет издание Sigma Live. Золотой визой на Кипре называют разрешение на постоянное проживание для иностранцев, которые вкладывают деньги в экономику страны. Ужесточить программу решили из-за вступления в Шенгенскую зону, однако дата пока не объявлена. В реестре районной организации местного самоуправления Лимассола сейчас около 1100 потенциально опасных зданий. Об этом рассказал председатель организации Янис Сулофтас в эфире канала 6, пишет издание Лимассос Блог. В июне организация говорила примерно о 1000 таких зданий. Среди них достаточно многоквартирных домов, где до сих пор живут семьи. По словам Сулофтаса, из-за этого проблема особенно сложная. Безопасность людей напрямую упирается в жилищный кризис Лимассола. Фестиваль вина пройдет в городском саду Лимассола с 26 сентября по 4 октября, ежедневно с 19.00 до полуночи. Полную программу можно найти на сайте муниципалитета. 14 концертов на двух сценах, детские спектакли каждый вечер, дегустации в 16 винодельных и бесплатные автобусы из 4 городов. Фестиваль проводят с 1961 года, в этом году он пройдет в 65-й раз. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 29, в Никосии до 28 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Чем популярнее лазерная эпиляция, тем большее число салонов предлагает эту услугу, и тем сложнее выбрать место, где все пройдет на высшем уровне, быстро и безболезненно. Салоны, центры, студии, кабинеты. Как в таком разнообразии не ошибиться с выбором? Основным критерием должно быть наличие современных аппарата и технологий и опыт работы в индустрии. Клиника, которая на рынке не один десяток лет, следит за новыми технологиями, постоянно обновляет парк лазерного оборудования, действительно может называться центром лазерной эпиляции. Таким параметрам соответствует лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Процедура проходит безопасно и эффективно. Проводится высококлассными специалистами, которые обучались у лидеров отрасли, а сейчас делятся опытом с коллегами из других стран. Передовое оборудование является визитной карточкой «Леди Эстетик». Процедура лазерной эпиляции в этом центре позволяет избавиться от нежелательных волос качественно и надолго, без боли, ожогов и черных точек даже летом и на загорелой коже. Ознакомьтесь со всеми возможностями лазерной косметологии на сайте ladyesthetic.com.cy.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Только русский человек может отдыхать на работе и работать на отдыхе.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции. Дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей. Дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Компанию «Бардов» выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня и полезной информации. С вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о питании детей. Есть родители, которые относятся к его организации для своих детей намного ответственнее, чем к своему рациону. Напрасно, потому что культура здорового питания складывается из пищевого поведения всей семьи и уж потом путем составления идеального меню для ребенка. Правильное питание улучшает остроту ума, память, поднимает настроение, способствует правильному росту и развитию организма, помогает поддерживать вес и обмен веществ. Вот основные принципы правильного питания. Каждый день на столе должны быть растительные продукты зеленого цвета. Пищу рекомендуется варить, запекать, готовить на пару. Важно учитывать аллергию и непереносимость тех или иных продуктов. Увы, сегодня многие дети делают свой выбор в пользу фастфуда, а родители не препятствуют. Ну, во-первых, фастфуд крайне вреден для здоровья, причем не только детей, но и взрослых. А во-вторых, на Кипре есть прекрасная альтернатива – сервис готовых завтраков и обедов для детей и взрослых. Milk's Food. Вот один из примеров детского меню от Milk's Food – сырники с медом или сметаной, сезонные ягоды или фрукты, порция салата с зеленью и куриные тефтели с пастой. Пальчики оближешь. И на десерт лайфхак. Чтобы ребенок полюбил чечевицу или запеканку, начните всей семьей с тестового меню от Milk's Food. Подробности на одноименной странице в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока Milk's Food заботится о вашем режиме и качестве питания.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: С рождением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы хоть куда-нибудь сходить.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's it? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New Music Show на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.